тебя дотронуться глазами и рассыпать искры в темноте. Может, поменялись местами мои мысли в глупой голове.

0: урежьте туш!
1: Релизы нашего лейбла.
2: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: глядзі, якая снічка паляцела.
1: Только самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны это блюз, с другой стороны скифл. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить «Mighty Man». Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали «In the Summertime». И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри – единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

ты знаешь, Вселенная живая. Она искрится в каждой клеточке твоего тела.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали! Поехали!

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами
1: Ехидный конь.
0: Ехидный конь Дмитрий. Всем вот это нарисовать. Я думал, вот по-честному думал, что у меня прикурена сигарета. Вот. А на самом деле, оказывается, сигарета не прикурена. Вот. Итак, друзья, 5 плюс 1 среда. Всем привет. Всем здравствуйте. Вот, народ уже здоровается. Хайль. Я пока не буду говорить имена, ну, потому как мы такие засранцы, мы в 5 плюс 1 не называем имена практически и не говорим, что нам пишут. Дабы. Не, хотя иногда говорим же.
1: Надо говорить почаще. Или ты пишешь,
0: стараться. Ладно, хорошо, мы будем говорить почаще для тех, кто пишет, и стараться для тех, кто пишет по делу. Вот, потому что в основном в эфирах пишут не по делу, обсуждают погоду, розовые цветочки. Вот, а вот все, кто говорят по делу по поводу треков, которые будут звучать 5 плюс 1, будем читать. Так и быть, бёнд.
1: Безусловно. Вот. Кстати, между прочим, Захар, еще такой момент. У многих людей бывают дни рождения, памятные даты. Люди, кто нас слушает, если у кого-то есть желание поздравить своих друзей, подруг, мам, пап, дедушек, бабушек.
0: Подожди, мы же от этого открестились.
1: Да почему?
0: Мы от этого открестились прямо в первый эфир, когда начали все писать. Я говорю, люди, стоп. Поздравления, вот это. Не, они просто сейчас же, это, понимаешь, 5 плюс 1 превратится в обычный эфир. И тогда мы будем выслушивать предложение там поставить какого-нибудь там, я не знаю, Филиппа Киркорова
1: нет,
0: день рождения
1: Захар,
0: любимой бабушки.
1: Я имею в виду немного другое. Вот представь себе, такая ситуация. Я просто знаю, что вот один мой хороший знакомый, мой бывший ученик Влад, он сегодня на дне рождения отмечает день рождения хорошего человека, не знаю, как его зовут, ему 19 лет.
0: Мы его можем,
1: да?
0: Просто так
1: мы
0: поздравить.
1: Мы можем поздравить, конечно, да, передать ему песню какую-нибудь хорошую.
0: Шалом,
1: да?
0: Тебе, дружище, снюхай. Да. Снюхай тебя, твоего друга, отмечай.
1: Да. Я к чему? Я к тому, что, в принципе, поздравлять можно и даже нужно.
0: Но в тему. Вот. Итак, ладно, всем привет. Всем привет. Сегодня Конь обещал такую. Он говорит, у меня, Зухер, подборка такая, что, мама, не горюй. Сегодня ты будешь или срать, или плакать одновременно.
1: Срать и плакать.
0: Рассказывай.
1: Да, ну я сейчас расскажу. На самом деле, последние наши два эфира, они были какие-то такие спокойные, несрачные и очень такие деликатные.
0: А некого было?
1: Некого было, да.
0: Предпоследний был у нас акустический, а последний был
1: сливки.
0: Сливки по 2012 году. Поэтому, в принципе, это первый эфир, где мы начинаем такие уже спорить и ругаться.
1: Ну, безусловно.
0: Вот.
1: Но это первый эфир в нашей истории, когда ни одной песни в нашем эфире сегодняшнем не прозвучит с сайта Rock Club.
0: Rock Club пошел в жопу.
1: Ну не то, что пошел в жопу.
0: Пошел в жопу этот Rock Club. Скоро мы все будем на неформатке. Объясню, почему.
1: Ну ладно, ты объясни попозже, почему. Я объясню, почему в сегодняшнем эфире нет ни одной песни с Rock Club. На Rock Club в последнее время было очень много выложено песен. Я думаю, что песни там есть и хорошие.
0: Говори в микрофон.
1: Я говорю в микрофон.
0: Вот, сейчас говоришь в микрофон.
1: Но на самом деле, в связи с новогодними праздниками и в связи с моей работой, опять же, да, ебать ее конем, просто у меня не было времени, желания и возможностей отслушивать песни на Рок-Лабе. Поэтому я поступил очень просто. Я сегодняшний эфир подготовил песни, которые, ну, я знаю уже давно, которые я часто слушаю, которые действительно, я считаю, что песни качественные, интересные. Это первая причина. И вторая причина. Учитывая то, что последние два эфира были у нас такие спокойные, я сегодня решил, ну, неформатное радио, что такое неформатное радио? Это не формат. Песни, которые не звучат на других радио.
0: Да нет, неформат — это когда нет формата. Вот знаешь, люди многие путают. Они путают нас с неформалами. Да, они путают, они думают, что неформат — это вот, кстати, ты в таком же заблуждении пробуждаешься каждое утро. Ты думаешь, что неформатное радио это вот неформат для всех. А смысл в том, что нету формата конкретного. То есть у нас один диджей играет попсу, другой диджей играет тупорылый шансон, третий диджей играет чмошный рэпчину. Да, вот мы с тобой играем рок, потому что мы его любим и мы его играем. Вот смысл неформата. А не в том, что там вот мы какую-то там играем музыку, которую нигде не услышишь. А по-любому у нас есть варианты, которые можно услышать только у нас и только в нашем исполнении. Но в основном неформат вызывает то, что это нету какого-то конкретного формата. То есть есть много разных стилей, много разных жанров. Вызывает то, что это нету какого-то конкретного формата. То есть есть много разных стилей, много разных жанров. И люди поэтому нас слушают. Ты наш

0: какому принципу?
1: Чтоб Зухер прослезился.
0: Ну, я не знаю, прослезишься ты, просрешься там или проплачешься, я не знаю. На самом деле, песни, которые сегодня прозвучат, они очень ядреные, очень такие резкие, очень много ненормативной лексики.
1: Слушай, я ж забыл самое... Говори, я забыл статус поставить, во-первых.
0: Да, поставь статус, ВКонтакте напиши в Зукерчат.
1: Да,
0: обязательно.
1: Да. Я самое основное забыл.
0: Сегодня что у нас будет вообще? С чего начинаем каждую программу? О чем я забыл? Сейчас исправлюсь. У нас сегодня довольно-таки богатая география. У нас сегодня представлены такие города славные, как Екатеринбург, Ёбург, Нижний Новгород,
1: Ебург,
0: Москва, Санкт-Петербург, соответственно, Тула. И еще одна группа «Загадка». Я не знаю, откуда эта группа. У меня нет никакой информации по поводу этого коллектива.
1: Да,
0: никто не знает вообще. В интернете лопатил, ничего не нашел. ВКонтакте лопатил, тоже ничего не нашел.
1: Мы сейчас по выговору определим.
0: Ну, возможно, да. Но смысл какой? Что география у нас сегодня очень обширная, и песни все очень неформатные. Так что, если что, беременные женщины, дети, такие строгие родители... Из эфира убирайте всех, кто это слушать не может, и мы сегодня будем ставить в эфир действительно неформатные песни.
1: Я пишу, ты говори, пиши.
0: Ну и, в принципе, плавно переходим к нашей первой группе.
1: Я вот прям пишу, Конь обещал ядреные песни.
0: Я обещал.
1: А как будем писать, ядреные или идреные?
0: Захар, ты спустись пониже, я уже здесь написал в комментариях.
1: Сейчас.
0: Ты
1: знаешь, кстати, это
0: был
1: ядреный я написал.
0: Ядреные.
1: Ядреный эфир обещал Конь. Вот так вот я напишу. Потому как я хотел одно написать, написал совсем другое.
0: Пониже спустись.
1: Куонь. Конь или конь? Да пусть будет куонь. Вот.
0: Спустись пониже.
1: Сейчас. Надо же что-нибудь прилепить к этой херне. Пусть это будет вот такое гнусное лицо.
0: Пусть будет.
1: Вот. Так, пониже. Пониже. Вот. Трепещите, бандерлоги. Трэш-угар, садомия. И выражаюсь лексикой Анатолия Павловича Прокопенко. А кто такой Прокопец?
0: Лидер группы «Зеникин Спирт».
1: Жападралова. Сегодня у нас зайчик пришел. Поцеловал меня в макушку. Зайчик. Поцеловал меня куда надо. Вот, едем дальше. Итак, продолжаем.
0: Итак, продолжаю дальше. И наша первая группа, она называется «Просто и незатейливо», но в то же время смачно. «Концы». Группа «Концы».
1: Они уже начались, говори быстро. Потом мы их проанонсируем.
0: Хорошо, группа «Концы», Екатеринбург. Песня охуительна.
1: Поехали, охуительно.

0: Хотелось бы извиниться перед группой концы. Мы слишком с Захаром запизделись в эфире, и поэтому я не успел даже группу толком проанонсировать. Вот. Сейчас я все-таки постараюсь исправиться, да? Группа образовалась летом 2003 года, то есть в этом году она отмечает 10-летний юбилей. Участники фестиваля «Нашествие». Группа выступала во многих городах, ну, в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Ёбурге, соответственно, Нижнем Новгороде, в Омске, Перми, Тюмени, Красноярске, Челябинске, Уфе, Кургане и в многих других городах.
1: И везде они ходили так по концерту. Охуительно!
0: Да-да-да, ну, охуительно, охуительно, да?
1: Знаю.
0: Да, вот, выступали с такими людьми, как Ляпис Трубецкой, Хузабей, Тараканы, Наив, Король и Шут, Ленинград, да, и с многими западными командами. Ротировались на разных радиостанциях, участвовали в разных передачах. Журналы про них разные писали. В общем, ребята просто молодцы. Охуительная песня от охуительной команды. Мне эта группа понравилась. И тем более, что интересно, что у нас за время всех наших эфиров
1: как-то мне конь
0: первая группа из Ёбурга
1: буквально эфира 4 назад предложил бороться за чистоту русского языка.
0: Но сегодня программа-то очень такая. Я заранее предупредил, да, что здесь будет очень много мата.
1: Вот она где, собака-то пора. Ты продолжай.
0: Я продолжаю, ну, в принципе, я уже закончил, да. Сережа Кудрявцева, вокалисту этой группы, огромный респект, привет и уважуха, да. С этим человеком мы заочно знакомы давно. По панк-сборнику «Кобздец», который выходит, ну, довольно-таки давно. И уже вышло порядка 9 таких сборников на всю Россию, да. Вот с этим «Кобздецом» Сережа Кудрявцев и группа «Концы» сотрудничают давно. Я тоже с ними сотрудничаю. Сборник охуительный.
1: Есть у меня знакомый Сергей Кудрявцев, находится он на Вологодской вотчине.
0: Это не он.
1: Не он? Нет. Вот, заведует большим таким клубом, рок-клубом, кстати, вот, в Вологодской области. Вот, но, видимо, не он.
0: Ладно. Захар, твое мнение?
1: Панкуха. Обычная, среднестатистическая, вот такая вот простая панкуха. Ничего такого, чтоб сверхнового, супердержавного я не услышал, честно.
0: Ладно, хорошо.
1: Но я не обосрал, я просто говорю, обычный среднестатистический трек, панк, обычной среднестатистической панк-группы.
0: Ну, на самом деле, группа «Концы» не среднестатистическая, необычная.
1: Ну, я их не знаю, я сказал то, что я думаю. Вот, слово «охуительно» я могу пропеть всяко-разно. Могу пропеть.
0: А можешь и не пропеть.
1: Охуительно там в рок-балладе. Могу пропеть охуительно в регги, да. Могу сказать охуительно в попсе. Вот, но в принципе вся песня была завязана только на это слово.
0: Ну, песня-то охуительная.
1: Ну, обычная среднестатистическая панк-песня.
0: Ладно, Захар, не будь.
1: Она сказать. Ничем не хуже «Путан». Начнем с того, да, она ничем не хуже, я не знаю, что у меня вот прям вот первое такое. Вот у меня вообще-то первые пришли «Путаны». Панк-шансон. Вот, наш гламурный панк.
0: Ну, ребята, в любом случае, молодцы. Мне, еще раз повторюсь, эта песня очень нравится.
1: А я ребят не ругаю. Я ребят не ругаю, записано хорошо, сведено качественно, но оно вот, ну, среднестатистическая, обычная панк-песня. Вот.
0: Ладно, допустим...
1: Нас добавили. Ну, говори.
0: Ну, что говорить-то?
1: Вот смотри, пишут, конь, не расстраивайся, Зухер прав. Зухер прав тебе написали, просто, конь, не расстраивайся.
0: Просто выбивай себя из рук микрофон такими комментариями.
1: Лишь бы не об мою голову, в принципе. Вот, но это на самом деле так. Ну, давай мы логически разберем эту песню по пунктам, да? Что там было сверх такого вот сверх?
0: Я не говорю, что там было что-то такое сверх.
1: Ну, мы же тоже не говорим, там что был было настрой, что-то плохо.
0: Там был позитив, там был драйв, охрененная игра музыкантов.
1: Ну, ты видел хоть одного панка, который играл без настроя, без позитива и без драйва?
0: Ну, такие панки, кстати,
1: ты так
0: даже
1: часто
0: есть.
1: Делаешь?
0: Нет, ну...
1: Ну, и который может записать нормальный трек. Нету таких. Вот, соответственно, позитив, драйв и нормальное настроение – это нормальное, как тебе сказать, это среднестатистический показатель для любой группы. Вот, дальше перебираемся. Что там еще есть сверх того, что есть сверх? Слово «охуительно».
0: Охуительно.
1: Все, больше ничего. Поэтому трек, он среднестатистический, он неплохой, он не херовый, он хорошо записан, но, скажем так, в основной, то есть если взять 15 треков таких же, от 15 таких же групп, то он будет просто, ну, обычным серым пятном на фоне советского панк-рока.
0: Я все-таки не соглашусь, потому что панк я слушал очень много, даже послушал, да?
1: Нет, есть говнопанки, есть блево-панки, есть хардкор-панки. Но это вот...
0: Классический панк.
1: Это классический панк с классической панковской песней, которая, в принципе, ничем абсолютно... не. Она просто песня, просто... Она неплохая, не хорошая, она просто песня. Это начинка для альбома. Четвертый трек в диске таком-то.
0: Ну, это я тебе все-таки скажу, открою немного секрет. Это заглавный трек альбома «Охуительно», который вышел в 2004 году.
1: Вот, значит, все остальные, вот они...
0: Ладно, я думаю, все-таки мы впоследствии после программы послушаем другие песни группы «Концы», и тебе, возможно, что-то даже понравится больше.
1: Вот смотри, написали, я тебе 10 таких дам послушать. Вот, ничего там не было, конь, не печалься. Я сегодня дискутирую, сегодня у нас 2 минус 1, сегодня двое нападают на коня. Вот, я не буду говорить, кто, потому как, ну, это 5 плюс 1, мы имена пока не озвучим. Имена будем озвучивать после 10 часов вечера, когда 5 плюс 1 закончится. Но, в принципе, ну вот мое мнение. Ты...
0: Ладно, Захар, ты свое мнение сказал. Если мне тоже
1: да,
0: сказал.
1: Да,
0: песни послушали.
1: У тебя тоже есть свое мнение. Люди послушали. Потом на записи также послушают. Вот, и если я был неправ, они напишут: Зухер, Сцуко, ты был неправ.
0: Ладно,
1: вот.
0: Хорошо. Плавно переходим к следующей песне, потому что мы уже и так очень много говорим.
1: Нормально.
0: А народ
1: говорю.
0: Слушает, хочет слушать музыку.
1: Да.
0: Поэтому плавно переходим к следующей композиции, следующей команде, да. Следующая команда называется очень интересно, называется она «Палево». Эта группа существует с 98 года. Насколько я знаю, группа базируется в Москве. Почему я сделал такой вывод? Потому что лидер этой группы Олег Сурков, он, ну, у него в статусе ВКонтакте стоит город Москва. Честно сказать, искал в интернете сегодня, весь день искал, откуда группа, не нашел. Но я так подозреваю, что это Москва. Значит, что это за группа? Группа, которая записала более 150 альбомов, внимание, более 150 альбомов. Когда я увидел...
1: За один год?
0: Ну, не за один год, с 98 года.
1: А, с 98 года. Официальный сайт группы «Палево», смотри. Сейчас мы выясним вообще все, что там только есть.
0: Ну, давай.
1: Вот, смотри, так, контакты. Гостевая, рисунка, тексты. Главное, вот, уважаемые любители и фанаты. Вот, с уважением, Олег Сурков. Александр, сейчас мы город ищем, да?
0: Да.
1: Так. У них должна быть ссылочка контакты. Вот она, ссылочка контакты. Смотри. Тут у них только сотовый телефон. Ну вот смотри, 909 это московский Билайн.
0: Ну, значит, Москва.
1: Это да. Собянин Сити по Любасу.
0: Так вот, ребят, стоп.
1: А почему нет истории группы? Почему вообще, я не знаю, как так?
0: Не, ну я могу рассказать немного, да, об этой группе. Что эта группа...
1: Не написано, откуда они.
0: Захар, ну не придирайся.
1: Да нет,
0: смысл какой?
1: Задал вопрос, я пошел рыться в интернете. Давай рассказывай.
0: Смысл какой, что у ребят очень интересное творчество. Они очень играют разнообразную музыку.
1: Собачка кого напоминает?
0: Не говори только, что Путин напоминает.
1: Не, не Путина. Это второй Путин, который...
0: Медведев,
1: да.
0: Ну, возможно, да.
1: С очень грустными глазами.
0: Так вот, у этой группы, несмотря на то, что у нее больше 150 записанных альбомов, самый качественный и самый профессиональный альбом всего один. Он так называется, «Шаровары Вячеслава». Это название трека, который мы сейчас поставим в эфир. Влияние, очень большое влияние на творчество Олега оказало творчество Егора Летова и группы «Гражданская оборона». Так вот, самое интересное то, что из всего творчества Егора Летова Олег взял не панк-протест, не политику и даже не мрачнейшую... Не мрачнейшие какие-то там вещи, которые касаются борьбы, да. Он взял самоиронию, непосредственность и очень богатое воображение. И на самом деле вот песни «Палево»...
1: Смотри, Сурков написал: «Летов все же был для меня хорошим примером для подражания. Получилось на голову лучше, чем у Летова». Вот мне даже вот уже интересно, понимаешь? Вот человек с таким великим самомнением, я хочу это услышать.
0: Сейчас
1: полюбашу.
0: Ну, я еще скажу так, что название группы «Палево», да, оно о многом говорит. И песни группы «Палево», ну, на самом деле, их даже, пожалуй, рекомендуется слушать в немного измененном состоянии сознания.
1: Давай изменим наше сознание.
0: После того, как песня пойдет в эфир.
1: Нет, ты пока говори, я сделаю все для того, чтобы изменить наше сознание.
0: Ты делай все для того, чтобы изменить наше сознание. А в эфир сейчас пойдет песня группы «Палево», которая называется «Шаровары Вячеслава». Эту песню я в свое время кидал очень часто своим друзьям. Друзья эту песню слушали, восторгались, восхищались. Им эта песня нравилась. Но я думаю, что всем нашим радиослушателям эта песня также понравится. Слушаем.
1: У нас все готово для изменения сознания.
0: Поехали.
1: Слушаем «Палево», «Шаровары»,
0: которые
1: лучше Летова, по их же заявлению. По заявлению Олега Суркова. Вот. Ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

Подошел, значит, Вячеслав к своему автомобилю. Открыл багажник, достал из багажника шаровары. Примерил. Ай, какие шаровары! Синего шелка, с начесом, да с бархатными помпонами, да с золотыми драконами на пуговицах. Смотрит Вячеслав, не нарадуется на свои шаровары, как вдруг краем глаза замечает, что из багажника вываливаются гурьбой маленькие медвежата с балалайчиками. Обступают Вячеслава со всех сторон, играют на балалайчиках, подмигивают и поют.

Да, думает Вячеслав, однако медвежата. И откуда же они такие взялись в моем багажнике? А пойду-ка я, пожалуй, в дом чаю попить. И вот заходит Вячеслав в дом, присаживается на скамеечку, наливает себе чаю, тянется, как и положено, к сахарнице, но тут с удивлением подмечает, что из сахарницы вываливаются гурьбой на обеденный стол. Ну да, те самые маленькие медвежата с балалайчиками. Обступают Вячеслава со всех сторон, играют на балалайчиках, подмигивают и поют.

Ну тут уж, конечно, не до шуток. Свет, что ли, клином сошелся на этих треклятых шароварах. Да и спать к тому же пора. Ну что было ночью, я даже рассказывать не буду. А только с утра Вячеслав, с распухшей от медвежьих песен головой, первым делом отправился на рынок. Да и продал за бесценок свои красивые шаровары какому-то неулыбчивому таджику. А вечером, развалившись перед телевизором с рюмкой коньяка, хотел Вячеслав было криминальные новости посмотреть, как вдруг краем глаза заметил, что из книжного шкафа вываливаются гурьбой, ну да, все те же маленькие медвежата с балалайчиками. Более того, на одном из медвежат Вячеслав с негодованием опознал напяленные кое-как, да еще и наизнанку, его Вячеслава шаровары с помпонами и драконами на пуговицах. А медвежата, знаете, тренькают на балалайчиках, подметь.

Славу вдруг как-то очень даже весело. Ну, думает, глупость какая. Медвежата, балалаечки, песенка какая-то дикая. А может, и не издеваются над ним медвежата, может, наоборот, пытаются привлечь к себе внимание. Ну да, и голоса у них вроде бы есть, и в терцию могут петь, и на три голоса, и акапелла, и в ноты попадают.

удобные, шелковые, а если хорошо попросить, то, может быть, и вообще волшебные. И вот с такими приятными мыслями Вячеслав спокойно заснул, и целую ночь ему снились маленькие медвежата с балалайчиками. И во сне Вячеслав курил вместе с ними гашиш под

0: Это вынос мозга был.
1: Даже конь сказал, это вынос мозга был.
0: Хорошее слово.
1: Не, на самом деле, ребят, я вам сейчас расскажу. Просто я на сайте этой группы, и вот у них есть такой раздел «Последние поступления». Там два диска. «Грибомания. Часть 1». «Грибомания. Часть 2». Вот. Поэтому шаровары Вячеслава, они, в принципе, как-то вписались в послегрибоманский период. То есть, видимо, человек с грибов слез, перешел на более тяжелые наркотики. Вот, и везде видит мишек.
0: Балалайчиками.
1: Балалайчиками. Ну, это все, это уже, в принципе, я думаю, в 2013 году альбом не выйдет. Хотя есть одна интересная рэп-группа, кстати, которая постоянно находится в психушке, ежегодно выпускает альбомы. Меня просветил на это дело мой друг из Екатеринбурга. Он любит рэп, который я ненавижу. И он мне говорит: вот, Зухер, смотри, какие клевые чуваки. Вот, они сидят в психушке и реально каждый год выпускают по альбому, их приятно слушать. Я послушал, меня так передернуло. Вот, я переношу, я даже не буду говорить, что там плохо, что там хорошо.
0: Нам просто весело с Захаром, да, после
1: даже
0: песни.
1: Даже не весело, честно, непонятно. Такое состояние осталось, понимаешь, вот хочется выйти с Зухера. Вот. Без драконов.
0: Без помпонов.
1: Без помпонов, желтые, обкаканные. Так. Ну, понятно тогда. Написал нам человек. Нарисовалась у нас Натаха. Привет тебе, Натаха. Вот, мы сейчас пока приветы не передаем, у нас идет передача 5+1, мы обсуждаем треки. Вот по этому треку я даже не знаю, что сказать, честно. Вот у меня такое... У меня изменилось подсознание, сознание, все. То есть я когда в течение этой песни вышел пописать, я вернулся, я увидел свою любимую женщину, она сидит с таким лицом, как будто она пытается решить проблему быть или не быть, но на уровне государства. То есть даже мой любимый человек, который, в принципе, далек вот от этого всего, она просто выпала в осадок.
0: Слушай, сильное впечатление песни производит, да? Не остаемся равнодушными.
1: Равнодушными не остаемся, но второй раз я ее не включу, честно.
0: Ну, я признаю, честно, я эту песню слушал раз 15.
1: Вот. Это говорит о чем? О том, что ты любишь изменить свое сознание время от времени. Вот. А мы, человеки, которые любим жить в своем сознании, в неизмененном, да, мы готовы выпить, готовы курнуть с утра, пострадать на эту тему, что мы много покурили или выпили, но все-таки сознание как-то вот свое привычнее.
0: Ну, допустим. Ладно, переходим плавно к следующей группе, да? У нас на очереди Нижний Новгород. Кстати, тоже хочу сказать о том, что Нижний Новгород у нас, по-моему, не был никогда представлен в нашем эфире. Сегодня дебют у Нино, у Нижнего Новгорода. И дебют, кстати, сразу, я думаю, удачный. Дебют группы «Лампасы». Группа очень известная по нашей стране. Группа, которая выступала на многих-многих фестивалях, во многих-многих городах.
1: Участники нашествия. Она играла на неформатке. Я просто, вот мы когда уже составляли плейлист, я вспомнил, что да, была такая у нас группа. Ну, вот хоть убей, не вспомню, что ставил, но раза 3-4 ставил.
0: Ну да, то есть группа на самом деле действительно популярная, очень интересная. В 2002 году, в июле, группа отметила свой день рождения. Ну, соответственно, будет отмечать свое 11-летие в июле этого года. И группа, на самом деле, которая играет в самых разнообразных стилях. Самый, ну, как бы, характерный для них это панк, ска, реггей. И все песни этой группы, которые
1: опять реггей, да? Реггей. Реггей.
0: Все песни, которые...
1: Откуда пришло это слово в России? Оно будоражит мой слух. Мне хочется кого-нибудь убить и изнасиловать.
0: Ладно, убей, изнасилуй только после эфира.
1: Хорошо. Но в записи.
0: Так вот, ладно. У ребят сейчас на данный момент времени, насколько я знаю, 3 альбома. И песня...
1: Вот, у «Лампасов» 3 альбома.
0: песня «Лягушки».
1: А
0: это,
1: у...
0: на самом деле одна из самых популярных, самых хитовых
1: песен. Упалило 150.
0: Ой, там также у них, кстати, есть элементы латино, хип-хоп, R&B, new metal и других стилей. Я думаю, не буду подробно об этой группе говорить. Песня скажет сама за себя. Песня короткая, но в то же время емкая.
1: Название вкусная, мне понравилось.
0: Сочная. Песня называется «Лягушки».
1: Я препарирую лягушек, называется
0: это,
1: песня.
0: Это вариант, который выложен ВКонтакте. На самом деле официальная песня называется «Лягушки».
1: Лягушки. Вот. Ну, слушаем про лягушки. Вот, ну, смотри, люди пишут, я препарирую лягушек.
0: Ну, слушаем, конечно. Ну, лягушки, лампасы.
1: И препарирую вместе с нами.

0: Вот такая вот песня.
1: Ну, это был тоже пиздец, но короткий пиздец. В принципе, этот пиздец был короток. Я прям сразу вспомнил все, что я правда знаю про лягушек. Хотел прям даже вот... Вот у меня первая помысль была рассказать все это в эфир, потом понял, а нахера? Нахера? Это ж песня, это ж не лягушки, да? Вот, но...
0: Пишут нам, отличная песня.
1: Отличная песня, ну, я не знаю. Я не знаю.
0: Чего ты не знаешь?
1: Я не знаю. Она, знаешь, чем хороша? Она короткая. Это просто песня под настроение ни о чем. Вот.
0: Как ни о чем? О лягушках.
1: О лягушках, да.
0: Но
1: он ни одного вопроса не раскрыл. То есть тема сисек не раскрыта абсолютно.
0: Такие сиськи у лягушек, это что?
1: У лягушек очень замечательные сиськи. Вот. И у них все тело сиська, если ты не знаешь. Все тело лягушки — это сплошная эрогенная
0: бородавки.
1: Зона. Эрогенная зона. И все тело лягушки — это такой член. Ты знаешь, как лягушки размножаются?
0: Нет, не знаю.
1: Вот. Они вступают в половой акт, соприкасаясь кожей с партнером противоположного пола. Вот, и вот так происходит оплодотворение. То есть у лягушки нету ярко выраженных, как это называется?
0: Половых признаков.
1: Половых признаков, да. Лягушки сношаются кожей. Вот, ну песня хороша тем, что она короткая, она со стёбом. И больше я ничего про нее сказать не могу. Я пока назначал, я пытался вспомнить, что я из лампасов ставил. Я не вспомнил, честно. Но что-то ставил. Что-то ставил так вот на протяжении вот всех этих 6 лет, которые существует неформатка, я периодически что-то включаю из лампасов. Вот не вспомню навскидку вообще, хоть убей. Ну да ладно.
0: Ну да ладно, да.
1: Ну да ладно, весело.
0: Поржа. Идем дальше.
1: Да.
0: Идем дальше.
1: Да.
0: Следующая наша группа, это наши гости
1: из Санкт-Петербурга.
0: Я, кстати,
1: сегодня опять никого не обосрал, мне просто сказать
0: пока,
1: нечего.
0: Пока.
1: Мне сказать нечего.
0: Так вот. Мы уже привыкли и приучили вас, дорогие слушатели, что когда у нас звучит в эфире группа из Санкт-Петербурга, ее обычно мы не срём, наоборот, даже хвалим.
1: Вот, а сейчас будем срать.
0: Я надеюсь, что срать мы не будем, потому что группа очень хорошая,
1: а очень интересная. А было такое вступление?
0: Ну, так.
1: Мы вас, дорогие слушатели, на тебе вот зеленую таблетку. Сейчас мы с конем сожрем по таблетке и будем слушать группу из Петербурга.
0: Так вот, группа из Санкт-Петербурга, которая называется «Солнце Хмари». Солнце Хмари, но если переводить на русский язык, это солнце тучи или солнце облака, или облако, да? Группа, которая играет в стиле рок-н-ролл или фолк-рок. Чаще всего они поют на украинском языке, но эта песня...
1: А почему группа из Питера поет на украинском языке?
0: Ну, возможно, корни у них украинские, не знаю.
1: А, это гастарбайтеры, которые приехали в Питер с Украины.
0: Зашибать деньги на рок-музыке.
1: Зашибать деньги, и в итоге там еще попутно начали что-то играть на гитарах.
0: Так вот, лидер и фронтмен этой группы Андрей Федечко. Или Федечко.
1: Хо-хо. Федечко.
0: Ну, да.
1: Федечко.
0: Первоначально группа имела название «Хляски рок-н-ролл». Ну и позже, ну как бы, она поменяла название на «Солнце Хмари». Вот, с момента основания группа выпустила 2 сингла, несколько компиляций, 2 студийных, 1 концертный альбом. Ну, соответственно, в записях этой группы принимали участие очень многие музыканты известные. Такие, как, допустим, Захар Май, Эдмунд Шклярский, Сергей Чищенков, Саша Чернецкий. Разные люди, очень важные.
1: Они в Википедии
0: человек.
1: Есть даже.
0: Да, они есть в Википедии.
1: Охренеть. Охренеть.
0: Вот. Так вот, группа на самом деле очень интересная. Очень...
1: У людей 7 альбомов.
0: Даже 7. Я просто, видимо, нашел какую-то старую информацию об этой группе, к сожалению, да? Приношу извинения группе «Солнце Хмари». Так вот, группа из Питера. Песня, которая взорвала мой мозг, когда я ее первый раз услышал, да? То, что в свое время мы...
1: Проект известного фотографа. Андрей Федечко. Алекс Федечко Мацкевич. Вот откуда корни-то растут у Хмари.
0: Так вот, я хочу продолжить мысль о своем.
1: Песня... Песень человек!
0: Так вот, мы очень часто ставим в эфир группу... Дубовая роща с композицией «Трусы в горошек». Часто ставим эту песню, но у группы «Солнце Хмари» песня немного про другие трусы.
1: Мы опять будем слушать про трусы сейчас.
0: Да, про трусы.
1: Про Наташкины.
0: Ну, только про Наташкины, да. Песня очень такая лиричная, нежная, интересная, но и в то же время со стёбом. Я больше ничего говорить не буду, давайте песню послушаем.
1: Слухаем. Слухаем.
0: Слухаем песню, да. Солнце Хмари.
1: Солнце Хмари, поехали.

0: Маузер выстрелит. Я вот читаю, я зашел на сайт. Я зашел на сайт Солнцехмари. Вот, и тут написано. Короче, тут одни понты. Я вот пролез сразу. Ну, песня, она меня, в принципе, не особо впечатлила. Ну, обычная такая, ну, обычная прикольная песня, да? Вот пишет нам человек: красные трусы — это прикольно. Чё прикольного в красных трусах? Моя любимая женщина ходит в красных трусах время от времени, и я не нахожу в этом ничего прикольного. Рано или поздно мы их все равно снимем, да? Вот. Мне в горошек. Да. Мне в горошек они более прикололи, потому что вот это вот какое-то. Ну, это в натуре Солнцехмари, потому. Тут написано: рок-группа из Санкт-Петербурга. Ну, то есть они так косят под питерских хохлов. В принципе. В принципе, приехали клеить обои, так и не уехали. Очень много написано понтов на сайте. Приняли участие более 50 музыкантов из разных групп. И перечислено: кафе, Чиж, ДДТ, Аукцион, Пилот, Ночные снайперы, Пикник, Ленинград, Белисбен, разные люди. И дрррр. Вот. Почему я первый раз в жизни слышу про Солнцехмари? Я не знаю. Я так подозреваю, что все-таки дело в понтах. Дело... Коня не слышно, написали.
1: На самом деле, я что хочу сказать?
0: Конь забыл включить микрофон. Да, он почему-то его выключает.
1: Вот, что хочу сказать? Дело на самом деле не в понтах, дело в песне. Мы сейчас обсуждаем не понты, обсуждаем песню. Песня реально понравилась, по крайней мере мне. Думаю, Захару тоже оставила приятное впечатление.
0: Ну, она не оставила впечатления неприятных, типа она просто прозвучала. Честно, я вот сейчас никак не заморачиваюсь по поводу того, чтобы поглумиться над хохлами из Санкт-Петербурга. Вот, тем более, что на Украине у меня живет очень много разных родственников. Вот, именно она прозвучала, но вот таких песен много. Таких песен много, они звучат приблизительно одинаково, и даже у меня две такие песни есть тоже. Они вот, ну, они для наполнения объема, как это называется, для наполнения критической массы альбома.
1: Ну, Захар, я с тобой опять не соглашусь. Песня меня в свое время очень впечатлила.
0: Что тебя зацепило в этой песне? Давай мы так пойдем.
1: Во-первых,
0: как она называется, спрашивают люди. Сейчас я посмотрю. Наташка называется.
1: Наташка песня называется.
0: Да. Она, оказывается, не про трусы, она, оказывается, про Наташку. Что тебя там зацепило?
1: Ну, меня зацепило, во-первых, текст, исполнение, подача, душевность. Исполнение, конечно же, вот именно как преподнесена была эта тема. Тему человек раскрыл очень хорошо. Ну и в то же время меня что еще зацепило? У меня очень много Наташек в друзьях ВКонтакте. Я всем этим Наташкам кидал песню на стену ВКонтакте.
0: Про красные трусы.
1: Да, про красные трусы.
0: Причем... После этого они писали тебе: конь, ты извращенец.
1: Ну,
0: последние красные трусы писали... порвал на мне мой первый муж.
1: Так писали немногие на самом деле. Но писали мужья злобные, да? Какие песни, конь, ты кидаешь нашим женщинам, девушкам, да? Что ты вообще творишь?
0: Да.
1: Ты извращенец.
0: Потому что им они не одевают красные трусы.
1: А вот кому-то одевают.
0: Ведь кому-то одевают. А ведь мужья заглядывают в тумбочки, смотрят: а красные трусы есть. А почему я, блядь, на ней их не видел? Вот, вот. И мужья нервничают. А женщины боятся признаться, что красные трусы, они не для всех. Вот, козел. Это кому? Человек, это кому написано? Козёл.
1: Ну, я-то конь, значит, это, видимо, не ко мне.
0: Значит, ко мне.
1: Значит, видимо, к тебе.
0: Значит, видимо, ко мне. Ладно, ставлю человека в бан-лист. Пизду, он уже и так везде забанен. Вот, посему за козла ответит. Так, что там у нас?
1: Смотри, дальше, да?
0: Смотри, смотри, начал реабилитироваться. Коню! Конь, видимо, ему жене ты тоже отправлял песни про красные трусы. Вот, а поэтому, в принципе...
1: У нее нет жены, это место вакантно. Нелегко быть женой рок-музыканта.
0: Но, видимо, видимо, всех подруг с красными трусами ты у этого человека оприходовал. Я так подозреваю, поэтому он тебя не очень сильно любит. Вот.
1: Возможно.
0: Ну ладно, мы опустим сексуальные подробности наших диджеев и музыкантов.
1: Плавно к следующей песне, да? Тем более, эта песня последняя в формате 5, да?
0: Потом будет плюс 1.
1: Плюс 1, да. Так вот, последняя песня в формате 5, я честно сказать, я не знаю, что об этой группе рассказывать, потому что у меня нет абсолютно никакой информации. И вот, дорогие мои радиослушатели, если у кого-то есть информация... Хоть какая-то. Хоть какая-то.
0: Подожди, а как она называется?
1: Группа называется «Ансамбль Яблочко».
0: Сейчас мы наберем.
1: Я набирал много раз, ничего не нашел.
0: Да ну?
1: Да ну.
0: Не может быть.
1: Так вот, почему я эту песню послал в эфир, откуда эту песню вообще узнал? Огромное спасибо Жене Старосветской, нашей общей подруге, замечательному человеку.
0: Детский образцовый хореографический ансамбль.
1: Нет, это не они.
0: Группа «Яблочко», группа мальчиков написано.
1: Так вот, я что хочу сказать. Когда Женя Старосветская мне эту песню скинула ВКонтакте, я просто от этой песни писал кипятком. Песня просто обалденная. Очень интересный текст, очень интересная подача. Ну и вообще, как бы, тема нетривиальная, абсолютно нетривиальная песня. Песня называется «У рыбы нету». Дальше многоточие.
0: Нету. Чего пиписьки.
1: У рыб... Пиписьки нету у рыбы, да.
0: Она звучала в эфире неформатного радио много раз.
1: Да?
0: Да, я не успевал нажимать вот эту кнопку. Вот эту. Она тупит, кнопка. Мы... Слушай, мы не слышим. А, я звук убавил. Вот же. Вот. Все время вот в матерных словах я пытаюсь успеть нажать... Вот эта штука, у рыбы нету пиписьки, я не успеваю нажать. Потому что они как-то спонтанно все это раз. Такой вот, блядь, ихтиандр, говорят.
1: Ну да. Ну, на самом деле, песня очень интересная. И я думаю, что если кто-то из радиослушателей знает, как найти группу «Ансамбль Яблочко»,
0: да, стукайтесь к нам сразу,
1: да,
0: срочно.
1: Да, пожалуйста, пишите.
0: Вот, а если нас хорошая. «Ансамбль Яблочко» слушает, то вы полюбасу стучитесь, потому что это единственная песня, которую я слышал в вашем репертуаре, и я хочу их много.
1: Я тоже хочу.
0: Кстати, вот эта песня, она, я заведомо, да, я так понял, это та самая песня.
1: Да.
0: Вот, я заведомо ее похвалю, скажу, блядь, песня охуенна, она нетривиальна, она радует.
1: Поехали.
0: Да.

0: 5 in the morning.
1: Хором мы сказали: Нюрке пиздует, блядь, в море.
2: Рыбу, у которой нету пиписки.
1: Рыбу, у которой нету пиписки.
2: Захар, вот, ну, хоть одну группу-то похвали.
1: Похвалю. Нет, я их давно хвалю. Вот смотри, текст ни о чем. Подожди, музыка, ну, так себе, да? Ну, среднестатистически, ну, цепляет, блядь.
2: Цепляет.
1: Цепляет трек. Вот, я тебе открою страшную тайну. 1.5 года назад мне Женька этот трек кинула, и он с тех пор очень часто появляется в эфирах неформатного радио, но я все время вот пытаюсь нажать успеть вот эту кнопочку, да, чтобы вот...
2: Очень много мата.
1: Очень много мата, а так, в принципе, но, смотри, тема не пошлая. То есть, несмотря на то, что там есть мат, она не пошлая песня абсолютно, она прикольная.
2: А это ведь искусство.
1: Под нее хочется улыбнуться.
2: Да.
1: Вот, смотри, вот человек, который пишет нам... Мы сейчас, знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас этого человека разопнем. Он...
2: Распнем.
1: Он критикует постоянно. Музыка не очень, написал в начале эфира. Вот, а потом прозвучали мои комменты, прошло. Хорошая песня, мне очень понравилась. Человек не имеет своего мнения. Вот, у нас Владимир Владимирович Повар нарисовался. Нет, Женька. Женька с Ёлкой.
2: Привет, да.
1: Привет тебе, Женька, женщина. Вот, на тебе жирный смайл. Женька, я тебя проклинаю уже 1.5 года, но песню эту ставлю в эфир. Найди мне этих чуваков, пусть они уже как-то стукнутся. Я хочу еще их треков.
2: Да, кстати, между прочим, Захар, небольшая история такая. Я на шар отправил этот трек...
1: Товарищ... Смотри, она сидит с Хапалкиным. Макс скотина. Как ты оказался у Женьки? Это мой новый басист.
2: Да.
1: Кстати, Макс, мы тебе тут сейчас вот с конем думаем, как бы тебе
2: мутить.
1: Раздобыть басуху, да, в аренду. Как бы тебе раздобыть в аренду басуху? Рассказывай, скотина, как ты оказался там. Я Вовке ничего не расскажу. Пусть он жарит мясо в своем ресторане. Но...
2: Ну, на самом деле, потом послушает эфир. Он же послушает эфир.
1: Нет, он не слушает. Он любит ара американцев, поэтому он не форматку слушает, только когда я онлайн. Вот, он там. Я для него всегда включаю Буланову. Очень он ее любит. Очень любит Буланову. Любит очень он «Ласковый май». Вот, и когда он заказывает ара американцев, я ему прям включаю: «Не плачь, еще одна осталась ночь» и так далее. Вот, я пью. Это Макс, я так. Короче, вот из Аськи Владимира Владимировича Повара мне пишут два абсолютно левых человека.
2: Абсолютно пьяных человека.
1: Абсолютно пьяных человека. Вовка скоро придет, я не знаю, кто это написал. Вовке привет. Вот, что дальше?
2: Ну, я сейчас скажу, просто закончу свои мысли по поводу яблочек.
1: Да.
2: Так вот, есть замечательный сборник «Общероссийский кобздец», на который мы часто попадали. Там были концы также, да, наши гости из Екатеринбурга. Так вот, я на шар отправил песню «Яблочко» на этот сборник. Человек, который этот сборник мутит, он просто с пеной у рта сразу мне написал: «Конь, говорит, блин, никому эту песню больше не показывай. Я беру эту песню в сборник, только ни с кем ей не делись. Песня охуенная». Реально, песня охуенная. Ну, она производит впечатление.
1: Она цепляет. Смотри, там практически нету техники. Там текст убогий. Там все убого. Но она цепляет. Понимаешь, это вот именно тот момент, когда человек проснулся в нужное время... Ставил ногу в нужную тапочку, съел определенное нужное количество пищи, выблевал из себя какое-то вот творчество, да, записал его и выкинул в люди. И мы его не можем найти в Гугле.
2: Вообще.
1: Друзья, кто слышит, найдите этого человека в Гугле, пусть свяжется с неформатным радио. Пожалуйста.
2: Ну что, на этом программа 5 закончилась. Теперь плюс один.
1: Плюс один.
2: Ну и вот я очень долго ломал голову насчет того, кого поставить плюс один от Тулы, да? Ну, себя поставить не могу, потому что, ну, не хочется мне пользоваться своим положением.
1: На самом деле,
2: положением,
1: друзья,
2: да.
1: Я вам сейчас открою страшную тайну. Конь заморочился. Он когда сегодня пришел ко мне и говорит: «Зухер, я, говорит, тебе честно скажу, я вот прям вот со скрежетом в сердце уже последние 8 передач ищу плюс один». Еще плюс один. На что я ему сказал: «Димка, не заморачивайся. На самом деле, вот сегодня вторая передача, где прозвучит, что плюс один это Тула. Да в жопу Тулу. Все,
2: да в жопу.
1: Тула закончилась.
2: Тула не закончилась.
1: Тула закончилась. Не, ну потом будет еще две группы. Но плюс один-то все равно. Понимаешь, плюс один это передача, которая будет длиться, я думаю, веками. Пока кто-то из нас не сдохнет, да. Поругаться нам...
2: Или кого-то из нас не убьют.
1: Поругаться нам не из-за чего. Убивать нас не за что. Ну, по крайней мере, тебя.
2: Веское замечание, да.
1: Вот. Поэтому, в принципе, эта передача будет жить. Вот. Поэтому ты вообще не заморачивайся, что 5 плюс 1 это 5 оттуда, 1 отсюда. Нет. Давай мы просто сделаем, что плюс 1 это то, что необсуждаемо.
2: Ну, давай так.
1: Вот так вот. И все. И в жопу все.
2: Ну, и вот сегодня на наш сегодняшний эфир я опять хочу пригласить группу Денег Ин Спирт, участников фестиваля
1: «Нашествие». В третий раз.
2: В третий раз. Причем, да, первый раз в обычном формате, второй раз в формате «Сектор Газа Феста».
1: Плюс один,
2: да.
1: И потом опять плюс один.
2: И третий раз сейчас уже спирты у нас звучат в формате сегодняшней программы. Песня называется «Квасили». Песня, ну, не самая, скажем так, популярная этой группы, но именно эту песню хочу поставить в наш сегодняшний эфир, потому что она неформатная, она драйвовая, она сильная, она жесткая, она грязная и она брутальная. А то ли Павлович про капсу.
1: Грязная, брутальная, прям пиздец не песня. Я сейчас кончу уже.
2: Давай, давай.
1: Не начинаю слушать.
2: Давай. Короче, Деникин Спирт, «Квасили». Поехали.
1: Поехали.

0: На самом деле, сейчас я эту хрень остановлю. Вот. На самом деле, пока играли Деникины спирты, я набрал в гугле «у рыбы нету пиписьки». И мы нашли с конем замечательный клип. Вот, и включили клип без звука, а на фоне играл Деникин спирт, и получилось... В принципе, охуенно получилось. Вот. Но, слава богу, что плюс один не обсуждаем.
1: То есть ты хотел бы, если что, обосрать, да?
0: Да. Да, но не буду, не буду.
1: И слава богу.
0: Вот, и слава богу, я не буду этого делать, потому как у рыбы нету пиписки.
1: А у Деникина спирта есть.
0: А у Деникина спирта их три.
1: И не одна.
0: Три, четыре, сколько их? Кстати, сколько их народу играет?
1: Четыре человека.
0: Четыре человека. Подожди, а у кого мы смотрели, 10 человек играет? Я только что тебе говорил, 10 человек. А, у хохлов, у питерских хохлов 10 человек играет в группе. Да.
1: Ну.
0: Это с официального сайта взято. Вот ладно, все грустно. Все грустно. Вот, видишь, 10 человек имеет полноценный студийный альбом. И два компиляционных сборника. «Солнце хмари» закрываем. Маздай. Вот. Че там? Че там? Привет всем. Привет всем, друзья. Ну мы же не обсуждаем, да? Плюс один. Или можно?
1: Ну, можешь обсудить, если хочешь, но вообще не обсуждаем.
0: Не буду. Все, ладно. Раз нет, значит нет. Нет у рыбы пиписьки, поэтому мы будем заливаться коричневым напитком и говорить, что программа 5 плюс 1
1: плавно подходит к завершению.
0: Плавно подходит к завершению, но подойдет она к завершению, когда мы нажмем какую-нибудь кнопку. Или такую там. А что я обычно? Я вот обычно...
1: Я бы Захару предложил поставить что-нибудь такое проходное, проходящее, и потом после этого... поставить в эфир песню, которую я, ну, хотел поставить в эфир, но
0: нет,
1: не поставил.
0: То, что мы поставим все, что угодно, оно без проблем. Но нам 5 плюс 1 надо закончить.
1: Ну,
0: да?
1: Мы же закончили ее.
0: И мы говорим, 5 плюс 1 официально
1: завершено.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, наши.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», город Москва, номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

на каждый день источник простых человеческих стен. Весна наступит, как ни старайся.

0: небом или землей.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабаны.

богач, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

Они сыты и согреты, они научены, их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

хвоста. Здесь вообще не видать, не видать ни черта, ни черта. В чреве кита клаустрофобия маята.

0: оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. С целью улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. К сожалению, все операторы заняты. Мы сможем ответить вам только через один куплет.
1: В очреве китайцы

0: И коньи бегут под балкон.
1: И все слушают неформатное радио.
2: А итак, друзья, добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Вот, ну, пролетела еще одна неделька. У нас весна на всю наступает. Вот, красотища.
3: Собачьи какашки везде.
2: Собачьи какашки, да, сегодня я предлагал на рассыпку. Я говорю, кому надо, белые прям вдоль забора забирайте. Что-то никто не захотел. Вот, почему-то никому не нужно удобрение. Вот, ну да ладно. Что-то мы начали прям про говно в начале. Коняшка, я у тебя опять прорываюсь там.
3: Ну я сейчас поправлю штекер, и ты прорываться, надеюсь, не будешь.
2: Вот, ну, давай рассказывай, кто сегодня, что сегодня, зачем.
3: Ну, а что рассказывать, друзья мои, на предыдущей неделе у нас, в предыдущую среду, был не совсем стандартный выпуск 5+1, был он посвящен динозаврам русского, а точнее даже не русского, а советского рока, и очень тяжело было готовиться к этой программе, поскольку сразу же планка была задрана очень высоко, ну и по сравнению со старичками, да, которые давали направление, давали движуху вообще развитию отечественного рока, ну, конечно, сложно слушать более молодых товарищей, да, но, тем не менее, попробуем, отобрала на этот эфир несколько, на мой взгляд, очень интересных и любопытных коллективов с интересными композициями, и вашему вниманию буду их постепенно с Захаром представлять. Вот, ну, соответственно, никаких победителей у нас не будет, поскольку предыдущая программа была...
2: Не было, да.
3: Прошлая программа была у нас не конкурсная, голосовалки не было, и, соответственно, сразу с места карьер мы и рванем. И хотелось бы начать нашу сегодняшнюю программу с московского коллектива, с очень интересным, таким громким и скандальным названием «Гадоны». После «га» идет восклицательный знак, ну и потом уже «доны». Ну, созвучно какому слову, вы все прекрасно понимаете. Команда довольно-таки по Москве известная, очень заводная и энергичная. Ну и скажу сразу, что это далеко не пионеры. То есть вот музыканты, которые входят в группу «Гадоны», они знакомы друг с другом уже почти 20 лет и уже почти 20 лет играют музло. Ну, в разное время назывались они, наверное, я так понимаю, по-разному. И вот версия с названием «Гадоны» — это, ну, по мнению самих музыкантов, это самая удачная. И самая удачная вот именно вот компиляция из музыкантов, который в эту группу входит. Вот. Звук у команды довольно-таки интересный. Здесь можно отметить и такой олдскульный, старый гаражный звук, и панковский драйв, и саксофон джазовый. То есть здесь вот очень гармонично сочетается сразу несколько вот таких вот музыкальных фишечек. И, собственно говоря, что это такое, вы сейчас, наверное, вместе с нами все и услышите. Итак, город Москва, группа «Гадоны», композиция называется «УО-УО». Ну, а все, кто к нам присоединился только сегодня, есть у нас эфирный чат Зухера, здороваемся там, делимся своими эмоциями, впечатлениями, комментируем и общаемся с ведущими.
2: Давай, наверное, я говорилку все-таки проговорю.
3: Лучше проговори говорилку.
2: Для тех, кто еще не знает, наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, ну а теперь уже «Гадоны». О, поехали.
3: Поехали.

Ну вот, развязали мы так по-уошному развязали эфир. Привет, друзья, всем тем, кто уже подключился, уже висят в чате. Вот, пока вас мало, давайте поименно все-таки смогу. Арсений, Анечка, уже висят в чате. Вот, пока вас мало, давайте поименно все-таки смогу. Арсений, Анечка, Серега, здорово, Дениска, привет.

0: Не мешает получать удовольствие.
1: Ну, может быть, знаешь что, Захар, может быть, при заливке трека такое качество образовалось, потому что я вот знаю, что ребята довольно-таки профессионально играют, и, возможно, просто именно сыграла роль свою именно заливка трека на сайте.
0: Не, как, чем заливка меняет файл? Она ничем файл вообще не меняет, просто он копируется к нам на сервер, и все. Вот, так что я думаю, все-таки дело в качестве самого файла. Но если ребята нас слушают, сейчас они по чесноку признаются сами, что закинули шепелявый файл. Вот, на самом деле у них есть лучше. Вот, ну от меня галочка будет по любасу.
1: Ну от меня тоже, потому что это энергично, это весело, и, это драйвово.
0: Еще один большой плюс этой песни 2.44.
1: Форматно для неформатного радио.
0: 2.44. Я обожаю короткие треки. Короткие и емкие.
1: Да, вот. Кстати, Захар, вот в общении с музыкантами Гадонов, которые у меня состоялось вчера и сегодня, узнал от них, что они подали уже довольно-таки давно заявку на фестиваль Moto Mirror Slice 2015, да, как и многие наши друзья по музыкальному цеху. Вот хотелось бы все-таки сразу же тоже этот момент озвучить для тех, кто, может быть, еще не подал заявку, или кто подал, но не знает, что там дальше будет. Какая ситуация вообще с Moto Mirror Slice?
0: Все будет точно так же, как и в том году. Сейчас формируется большой-большой список участников. Потом мы их делим по регионам. Вот. Потом, когда у нас наберется достаточное количество от каждого региона, то появится... Вообще, наверное, от каждого региона уже появится скоро. То есть я так рассчитываю, загадываю, что в течение вот следующей недели все-таки наш сайт обновится. Вот, и там уже появятся сразу региональные, как бы это называется, разделы. Вот. Но по мере того, как они будут набираться, туда будут добавляться участники. И после того, как они отзвучат на неформатном радио, появится голосовалка и стартанет отбор. Все будет точно так же, как и в том году. То есть выбираются 5-6 победителей с региона, а потом региональный концерт финальный, где будет выбираться человек, группа, которая будет участвовать в гала-отборе, чтобы участвовать с мастодонтами на одной сцене, на большой. Вот. А остальные победители, один победитель от региона будет выступать на малой сцене. Ну, по крайней мере, так пока. Пока вот, может что-то изменится, но если что-то поменяется, мы обязательно все это озвучим, напишем, нарисуем.
1: Да, так что следите за выпусками программ 5 плюс 1 на неформатном радио. Кто еще не подал заявки на фестиваль Moto Mirror Slice, обязательно это
0: подавайте,
1: делайте.
0: Подавайте, да, обязательно, потому что чем вы раньше все пришлете, тем у нас будет больше времени, чтобы рассортировать, разобрать. И те, кто подают заявки, обязательно грузите треки, которые вы бы хотели, чтобы прозвучали ваши на отборе. Вот, выбор, конечно, будет делать жюри, но все равно, хотя бы вот, чтобы пожелания ваши были у нас на сайте размещены, вот так вот.
1: Да, потому что были тоже прецеденты в прошлом году, причем не один раз, когда музыканты обижались на то, что выбрали не совсем тот трек, допустим, да, который, по их мнению, выражает полностью их творчество, скажем так, да, а треки мы выбирали просто, ну, собственно говоря, по
0: из
1: своим
0: писем.
1: Симпатиям.
0: Нам приходилось брать из писем, потому что как бы не было заявлено треков на участие, поэтому
1: ну, что
0: выбирали,
1: да,
0: что,
1: ну,
0: что смогли.
1: Да, в принципе, к теме Moto Малорославца, возможно, мы еще вернемся, если будут на то какие-то вот комментарии по ходу эфира в эфирном чате Зукера. А сейчас плавно переходим к следующему участнику нашей сегодняшней программы. Напомню еще раз, что отзвучали москвичи, Гадоны. Очень неплохой старт задали нашей программе. Ребята и Захару понравились, и мне. От меня тоже галочка за них однозначно будет. И, соответственно, эстафету перехватывает у нас город Калуга. А точнее, даже не город Калуга, а Калужская область, город Перемышль. И группа «Стерео Мысли». Вот, группа, которая образовалась в 2009 году, группа активная, группа еще относительно молодая, которая сейчас работает, насколько я знаю, над своим первым студийным альбомом. Вот, группа, в принципе, довольно-таки, на мой взгляд, интересная. И я считаю, что вот калужанам-то уж кому как не им участвовать в фестивале Moto Mirror Slice. Возможно, они даже в этом фестивале принимали участие, поскольку название группы мне знакомо. Возможно, они в отборе принимали участие в прошлом году. Если нет, возможно, музыканты меня поправят. Итак, группа «Стерео мысли» с композицией «Темный ангел».

0: сингл. Я подозреваю, что эта песня войдет как раз вот в готовящийся альбом группы «Стереомысли». Итак, Калуга, «Стереомысли», композиция «Темный ангел».
1: Быть в центре.

0: А итак, друзья, 21.15 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Это у нас была группа
1: Стереомысли из Калужской области.
0: Вот, ну, смотрите, пишет народ. А, вот пишут, можно, пожалуйста, сюда название группы.
1: А, друзья, кстати, вот я хочу музыкантам, которые нас сейчас слушают, из групп, которые
0: слушают в эфире. Да, вы не стесняйтесь,
1: в эфирный чат. Ссылки на свои группы ВКонтакте, на сайты, да, чтобы была возможность у слушателей сразу к вам присоединиться и, ну, с вашим творчеством полностью ознакомиться.
0: Потому как мы тут сидим-то именно для того, чтобы побольше народу вас услышали, а не для того, чтобы наши пропитые голоса слушали, да?
1: Ну, вот, конечно, да.
0: Поэтому не стесняйтесь, во-первых, комментируйте в эфирном чате, во-вторых, кидайте ссылки на свои сайты, на свои треки обязательно. Вот, это еще одна лишняя возможность продвинуться, потому как в нашем мире сложновато это теперь делать. И, кстати, вот в свое время не было интернета, но людям было проще продвигать свое творчество, потому что его было мало. А теперь у нас есть интернет, есть вот этот вот поток просто музыки, поток исполнителей, и очень сложно в нем ориентироваться. Я, кстати, сегодня исполнил свою мечту. Я сегодня полдня ездил по славному городу Тульлину и слушал в машине неформатное радио при помощи мобильного приложения. Вот, воткнул шнурик в магнитолу и прям вот на полную. Красота. Красота. Так, что там у нас?
1: Музыкантов, видимо, из группы «Стереомысли» с нами не наблюдается на прямой связи, поэтому я сбросил непосредственно, скажем так, ссылку на их группу ВКонтакте. Кому интересно, заходите, слушайте их работы. Нам из этой группы интересная. Захар, что хочешь сказать по поводу данного коллектива?
0: Слушай, ну неплохо. Ну, слова я не слушаю, не знаю, слава богу, не слава богу. А вот общая картинка меня понравилась, такая минорная, приятная минорная вещь, хотя это ближе, конечно, к альтернативе какой-то, да?
1: Ну, это вот даже скорее, ну, ближе к гранжу, мне кажется, все-таки. Гранж такой с русским лицом, не с американским лицом, а с русским лицом, по-моему.
0: Вот, ну, получилось довольно-таки неплохо. Вот, и я вот опять же думаю, то ли у меня колонки шуршат, то ли немножечко подсвистывала запись. Вот, ну, будем надеяться, что все-таки колонки. Хотя,
1: ну, может
0: вроде
1: быть, что-то и записью, да, потому что ребята только работают над своим первым альбомом. И, ну, в принципе, я допускаю такую возможность. Хотя, еще раз повторюсь, музыкальный материал очень неплох. И особенно хотелось бы отметить вокалиста. То есть, вот, в принципе, здесь прослеживается очень хорошая, скажем так, техника. Вокальные данные неплохие, да. И вот именно вот таким тембром спеть ровно и насыщенно, ну, это очень, на мой взгляд, показательно. То есть вокалисту отдельные слова благодарности.
0: Так, нарисовался у нас Леха, пишет, железка на проводе. Это я так понял, кофеисты наши, кофеманы.
1: Да, наши кофеисты, скоро они тоже будут звучать. Кстати, вот. У меня для вас, Захаром, есть сюрприз, который...
0: Не говори. Потому что я так думаю, все-таки это будет по-другому звучать.
1: Ну ладно, хорошо, сюрприза не будет, будет их трек, но потом. Ладно, ладно, друзья мои, значит, от меня за трек «Стереомыслей» тоже будет галочка, соответственно. Кстати, о галочках, Захар, расскажи поподробнее, как будет у нас после того, как закончится эфир, осуществляться попадание в ротацию.
0: Завтра в течение дня на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Вот, появится голосовалка, где можно будет поставить галочки за все группы, которые поучаствуют сегодня в программе. Соответственно, победитель попадает без очереди в прямую ротацию, как в качестве победителя программы. Вот, ну, отберем один ништяк еще мы от того, кто не победил, коллегиально с коняшкой. Вот, ну, остальные треки, если они действительно будут хороши, с течением времени тоже попадут в ротацию, но это будет

0: Коняшкин скайп, он опять подвесил нахрен весь эфир. Коняшка, я вот теперь точно выяснил, что дело все-таки в твоем скайпе. Когда ты пропадаешь, вот, у нас зависают микрофоны оба, и мой, и твой.
1: Понятно. Ну, это не от меня зависит, как бы, да, что тут сам происходит. Я не знаю, почему перегрузки какие-то идут. Сейчас эфир-то идет, не идет?
0: Да-да-да, конечно, конечно.
1: Все, ну, и отлично, все нормально. Отлично.
0: Народ, как нас слышно? Скажите, отпишитесь нам или Ваську, или в эфирный чат. Ладно, давай, объявляю следующую группу, причем она, прямо, знаете, как называется, они уже здесь.
1: Они уже здесь. Отличное название для команды, и, на мой взгляд, очень любопытный, интересный трек сейчас прозвучит. Ребята у нас представляют, ну вот я не знаю, город или станица Шаховская. Вот сейчас ребята на проводе у нас слушают у нас прямой эфир. Отпишитесь, пожалуйста, в чате, где вы, что вы, как вы. Потому что я в географии еще не очень хорошо разбираюсь. Просто географическая привязка. Откуда вы в плане вот, ну, непосредственно расположения на карте. Вот. Ну и какая информация у меня есть о данной команде. Группа тоже относительно молодая. У них не так давно вышел их EP. Вот, довольно-таки большой, 6 треков в него входит. И трек, который прозвучит у нас сегодня на неформатном радио, называется «Коротко и ёмко». Попса. Вот этот трек меня сразу подкупил тем, что песня, она, ну, наверное, о том, что сейчас у нас происходит вообще в нашем медиапространстве, в нашей музыке. И ребята в силу своих возможностей, конечно, дают понять вообще свое видение на ту ситуацию, которая у нас происходит в стране, с роком, вообще с музыкой. И их взгляд очень, на мой взгляд, интересен. Вот, простите за невольный каламбур. Еще повторюсь, группа относительно молодая, но они меня очень порадовали. И я считаю, что если они не бросят это дело, если они будут дальше развиваться, играть, активно выступать, то за такими группами будущее. За такими группами будущее, не побоюсь этих громких слов. Итак, группа называется «Они уже здесь», Шаховская. Играют они панк и
0: Московская
1: песня...
0: область, вот написали, ребят. Московская область, по новоришке они. Вот.
1: А, ну, понятно.
0: Москвичи, короче. Замкадыши.
1: Да, но здесь, понимаете, в чем дело? Здесь некоторые московские группы, подмосковные, да, они смело пишут у себя, ну, скажем так, вот в релизах «Москва». А некоторые, наоборот, пишут именно свои, вот, скажем так, маленькие населенные пункты. Вот здесь, ну, не знаю, как правильнее, но раз вот они решили уже обозначить себя как группа из Шаховской, ну, соответственно, будем так их представлять. Итак, они уже здесь, они действительно уже здесь, композиция «Попса». Заранее скажу о том, что от меня будет галочка за эту композицию.
0: Прям озадачил.

0: А итак, друзья, 21.25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, а от нас уже. Вот, нарисовался у нас Димка. Здорово, дружище. Вот, приветище тебе огромный. Пишет, я на проводе, буду слушать и комментировать. Ну, давай начинай. Давай начинай. Так, ну, в принципе, неплохие отзывы, я смотрю, вот в эфирном чате. Ваську никто не пишет. По ходу дела, уже скоро можно будет отказываться от этой части говорилки про Майл-агент, про Аську. Никто туда не пишет, ну и хрен бы с ним. Давайте пишите во ВКонтакте тогда. Вот, так, вот смотрите, Арсений пишет опять те же УО, что и у первых ребят. Кто у кого плагиатил? Они все лизали у Оффспринга, я так подозреваю. Вот, потому что сильно, очень сильно прям похоже на Оффспринг. Кстати, коняшка, вот по поводу того, что ты предложил ребятам не бросать, Дениска пишет такую обломную фразу: «Я в армию иду». Вот. Но, Денис, у тебя есть шанс подать заявку на Малый Яр, победить, отыграть на этом фестивале и прямо там устроить себе проводы шикарные всем, как это называется. Вот. А если вы победите и прорветесь на Малый Яр, тогда я вам обещаю, что я вам прямо со сцены устрою проводы в армию. Вот. Так. Далее, что пишут? Мы вкладывали немного другой смысл в УО. А какой УО вкладывали вы, в отличие от УО?
1: Гадонов.
0: Гадонов, да. Местами спета не в мелодию, а так все понравилось, но смысла маловато в тексте, пишет Димка. Далее, что там у нас? Ну и все, в принципе. Все. Вот, Леха пишет, забавно, но банально. А на концерт бы сходил по колбасице. В основном весел. Вот, ну,
1: вот. Арсений пишет, задорный панк-рок.
0: Да. А у меня пиво вкусное. Ну, шо, коняшка. От тебя, я так понимаю, галочка будет.
1: Ну да, безусловно. Тем более хочу сказать о том, что тема, которую ребята раскрыли, ну, тему, которую ребята подняли в этой песне, раскрыта. Тема мне нравится. И в отличие от очень большого количества молодых панк-рок групп, которые, ну, находят откровения в музыке Offspring и других, скажем так, подобного рода коллективов, ребята отличаются тем, что играют четко, слаженно, вокал уверенный. И действительно, тема не какая-то там, знаете, девочки, сосочки, пивасик там, бла-бла-бла. В принципе, текст на злобу дня актуальный, и песня, на мой взгляд, такая очень приятная.
0: Ну и ладно, а дальше у нас парни из железки.
1: А дальше у нас парни из железки. Много раз уже участвовали в программе 5+1. Много они с нами уже довольно-таки долго сотрудничают. Группа Джон Кофи из города Железногорск.
0: У Зухера есть любимая песня этой группы. Песня леса называется. Я ее пою круглосуточно. Вот. Особенно, когда какой-нибудь олень меня подрезает где-нибудь на дороге, я прям ему пою: олень!
1: А он себе медведь!
0: А он просто едет, сука, мимо.
1: Друзья, кстати, перед тем, как ваша новая песня прозвучит у нас в эфире, киньте на всякий случай ссылочку на вашу страничку.
0: Уже кинули они, уже кинули ссылочку, да.
1: Ну и замечательно. Ну и еще такая маленькая деталь. Вот программы наши 5+1 начинаются всегда традиционно с такого джингла, который как раз ребята для нас записали, за что им отдельное большое спасибо. Вот, сюрприз пока вам раскрывать Захаром не будем. Захар меня об этом попросил. Поэтому, ну, узнаете чуть позже, надеюсь. Вот, и сейчас в группе из Железногорска, которая называется «Джон Кофе», мы даем возможность представить новую композицию, которая называется «Блюз есть блюз». Немного отличается от того, что было у нас до сели в сегодняшней программе. Ну, разбавляем, скажем так, нашу программу блюзом, таким, какой он есть, в понимании ребят из Железногорска. Итак, Джон Кофе, «Блюз есть блюз», поехали.

0: Итак, друзья, 21.33 на наших зеленых системных. Вот, меня тут повеселил. Димка написал: «Ура, ветераны не форматки, песня мне не понравилась». Но не люблю я такой стиль исполнения, хотя текст интересен и напоминает что-то знакомое. Вот, так, Сеня пишет: «От блюза несет русским шансоном». Дениска пишет: «Что-то напомнило Александра Пушного, особенно по куплету». И...
1: пожалуй, что все, наверное.
0: Пожалуй, все по этому треку, да? Вот, привет, Вика нарисовалась, Танюшка, здравствуй. И все, да? Угу. Все, больше никого свежего. Вот, ну, я не знаю, какой там шансон Сеня услышал. По мне, так такой он... кто у нас там умер-то недавно, господи, я уже прям этот... я сейчас сидел, хаотично вспоминал. У нас...
1: Немцова замочили.
0: Да нет, да хер с ним, с Немцовым. Я про музыкантов же. Недавно у нас блюзмен помер. Не Гарри Мур, а кто? Кто, блин?
1: Не знаю западных блюзменов.
0: Джо Кокер, вообще. Нет, господи, как его? Или они все уже умерли? Ну вот мне что-то напомнило такой вот старый американский, но не блюз тоже. Я вот с блюзом не соглашусь. Хотя, может, и блюз. А есть же направление ритм энд блюз, да? Что-то, ну, такое. Да. Вот, наверное, что-то ближе туда. Ближе к Крису Ри. Нет, ближе к Джо Кокеру, наверное. Вот Джо Кокера мне очень хорошо напомнило. Кто же помер-то недавно?
1: Да,
0: нет, я прям расстроился, понимаешь? Я расстроился, потому что мне реально нравилась музыка этого человека, но... вот сейчас хоть убей, из головы вылетел, не помню. Вот.
1: Ванька пишет: ты всех тут похоронил.
0: Ну, так я в том-то и дело. Что-то я всех... Вань, мне понравилось. Мне понравилось, потому что я такой старый...
1: пердуна.
0: Закомплексованный, да. Я очень... слишком я, как это называется, консервативен в своих музыкальных вкусах, поэтому Джон Кофи для меня всегда будет... приятной группой, и вообще, что бы я ни сказал. Вот как-то так.
1: Ну что, едем дальше, друзья мои. У нас на очереди очередная группа, очередной участник нашей программы, и снова он из Москвы. К сожалению, информации на сайте Неформатного радио они о себе не оставили. На их страничке ВКонтакте тоже информацию я не нарыл. Поэтому просто назову группу, назову название и поставим...
0: Кстати, друзья, извини, я тебя опять оборвал. Я, чтобы вот все знали, потому что вот и кони бегут с потолка, это как раз джингл от группы Джон Кофи. Вот, все, конечно, продолжай.
1: Ну, продолжает, в принципе, у меня текстовка очень небольшая. Группа из Москвы, называется она Another Man, ну или просто в русской транскрипции, если переводить, другой мужик. Вот, называется песня «Нет на свете». Группа из Москвы. Не так давно они появились на Неформатном радио, разместили свой трек в конце февраля. Но я считаю, что песня, она скажет за себя гораздо больше, чем любые представления, любые говорилки. Слушаем москвичей, еще раз представлю их, Another Man, композиция «Нет на свете». Слушаем, обязательно не забывайте оставлять свои комментарии, а музыканты, если вы сейчас на связи, если вы нас слушаете, киньте, пожалуйста, в эфирный чат ссылку на вашу группу ВКонтакте.
0: Ну да, чтобы народ сразу мог зайти, присоединиться, накачать ваших треков, вот, и слушать. Поехали!

0: А итак, друзья, 21.42 на наших зеленых системных. По ходу дела, другой мужик нас не слушал.
1: Пришлось мне кидать ссылку.
0: Пришлось, да. Пришлось коняшке прогнуться и расшвырнуться. Вот, здорово, Гога. Здорово, Гога пишет сразу, на какую хорошую песню подключился. Сегодня мой день. Гог, не завидуй, не завидуй. Может, он и твой, но вот сейчас в конце программы обязательно наступишь на банановую шкурку и упадешь. Вот, так, что тут у нас народ пишет по поводу данного трека? Так, вот Димка пишет: лирика. И опять мелодия и текст не совпадают. Хотя, может, я что-то и не понимаю. Затянуто, меня спать потянуло очень сильно, а под конец какой-то шарик надувной мучить стал. Вот, я думаю, это был не шарик. Это был обкуренный комар, которого дихлофос не берет, раптор не берет, и всяка дрянь тоже не берет. И вот он решил им попеть. Так, Серег пишет: другой мужик вполне душевно. Ванька пишет: ничего так, чуть затянуто, но. Вот, но от меня скажу так, вот когда начался трек, прям вот было приятно, прям вот понравилось, все хорошо, но на второй минуте я прям вот реально устал, и у меня пошел откат, наоборот, в негативную сторону. Слишком монотонный трек. Тем более, коняшка, поправь шнур.
2: Поправил
0: вот.
2: Шнур.
0: Вот. Нет, не поправил. Сейчас скину тебя, гад. Раз.
2: Да,
0: вот.
2: Да.
0: Все. Это коняшка нам делает такие мерзости в эфир. Вот, так, ну и что там? Вот, Серег пишет: реально по кайфу было слышать, пока не появился саксофон или чего там. Вот, Леха пишет: начало живенькое, сакс рулит. В наушниках по городу идти под эту вещь. Ставлю плюс за музычку, ибо когда музыка вшторивает, на слова не обращаешь внимания. Вот, ну, а меня вшторили не слова, слова я не слушаю, все уже это знают. Меня вшторила именно музычка, а потом она стала занудной. Потом. Вот, ну, может быть, потому что я такой вот прям радиослушатель невъебенный. Может быть. Но, пожалуй, от меня галочки не будет. Хотя в начале трека хотел ставить галочку. Вот как-то так.
1: Ну, еще раз повторюсь, что наши галочки с Захаром, они абсолютно никакой роли не играют. Они точно такие же галочки, как все ваши галочки, да. И еще сразу же хочу обратиться по двум вопросам. Первый вопрос. Не жмотьтесь, не жлобитесь. Если вам какие-то треки нравятся, да, голосуйте не только за себя, если это музыканты какой-то группы, участвующие в битве за ротацию, или их друзья какие-то вот слушатели. Если что-то нравится, ставьте. Ну, в конце концов, все мы делаем общее дело, и будьте честны и справедливы. И второй вопрос, да, второй момент, который тоже хочу обязательно озвучить, особенно для всех новичков. Ребят, когда будете голосовать, не забывайте о том, что голосовать за одного IP можно только один раз. И если будет идти накрутка, мы обязательно это увидим, ну и будет на самом деле не совсем красиво.
0: Будет мы озвучим, мы скажем: бля, за этот трек крутили голоса, это невкусно, это говно. Вот, поэтому не надо мухлевать, давайте будем жить честно, дружно, и песни достойны, они все равно попадут в ротацию, поэтому это мы не корову делим. Вот так вот.
1: Так, ну что, друзья мои, только что еще раз повторюсь, отзвучала группа Another Man из Москвы, а сейчас мы плавно переносимся в город, в котором на данный момент времени на час меньше, чем у нас. Это город Минск, наши белорусы, друзья, сибры, и опять же, многократный участник программы 5+1, исполнитель, который давно уже, даже сразу с несколькими песнями в ротации неформатного радио, Алена Ворона, группа Ворона из города Минск. Вот, часто радует нас Алена своими новыми работами, очень плодовитая девушка, и сейчас нашему вниманию представляет весеннюю такую песенку в тему, называется она «Лучик света», и песня, пусть она, может быть, даже немного зимняя, но все равно она теплая, и, может быть, эта теплая песня согреет нас, растопит тот невообразимый лед грязный, весь в какашках, да, который у нас сейчас за окном, и станет хорошим подарком для близких вашим сердцам людей. Итак, Алена Ворона, город Минск, композиция «Лучик света» на форматном радио. Слушаем.
3: Никогда не будет полосы черной больше,

0: 21.50 на наших зеленых системных. Прям вот как-то мухой пролетает эфир. Что-то он сегодня прям у нас очень шустренький. Вот, Аленушка, Аленушка, вот, умничка. В очередной раз порадовала. Звала она нас поиграть в Минск, вот, но не сложилось, не сложилось. Музыканты мои встали все на дыбы, сказали, не поедем, Зухер. Вот, а я в акустике не решился. Вот, ну, что тут пишут у нас? Что тут у нас пишут? Так, вот, Дениска пишет, музыка нравится. Далее, у нас за окном почти лето, снег, трава и сухие дороги. Текст охрененен. Просто ништяк. Но мне ее манера исполнения не нравится. Нет, Димка, это знаешь, это надо живем видеть. Она на самом деле хорошо колбасит. Так, далее, чего там у нас? Монотоненько, вот Ванька пишет, начал засыпать, монотоненько. И вот, сначала как-то такое исполнение притягивает, а потом сразу как будто отталкивает. Может, это фишка группы, но к ней нужно привыкнуть. Танюш, я тебе советую просто послушай другие композиции Аленки. У нее очень много интересных вещей. И когда вот вкуришься, это, ну, это да, это надо просто полюбить группу, наверное. И тогда перестанешь обращать внимание на манеру исполнения. Так, Леха пишет коротенько. Думал, еще пара куплетов будет. Музычка норм, вокал смелый, надо живьем позырить. Обязательно надо, Леха, советую. Советую, потому что оно того стоит. Вот, ну и от меня однозначно галочка будет.
1: Ну, от меня тоже галочка будет. Кстати, насчет «Живьем позырить». Друзья мои, хочу перед Аленой извиниться. Сразу после прошлого эфира, когда мы мастодонтов, динозавров ставили советского рока в формате 5+1, мы с Аленой списались по поводу того, что она собирается приезжать в скором времени в Москву и хотела бы организовать в Москве свой акустический квартирный концерт. Вот, я обещал ей этот концерт помочь организовать, но как-то вот времени не хватило у меня. Вот, кстати, пользуясь случаем, друзья мои, москвичи, которые нас сейчас слушают, если у вас есть желание организовать акустический квартирник, самим там выступить, Аленку позвать, то было бы вообще это очень и очень неплохо. Вот, после программы мне в личку отпишитесь, попробуем вас коннектить и, соответственно, сделаем очень хорошее дело, заодно и Аленку живьем увидите и послушаете. Вот, сам попробую со своей стороны тоже что-то предпринять, но одна голова хорошо, а несколько голов, конечно же, лучше. Вот.
0: От слушай, себя я знаю, что думаю, вот мне сейчас мысль пришла, надо их с кошкой Сашкой свести.
1: Ну да, это было бы неплохо.
0: Вот, она может что-то даже и замутит. Вот, надо мне не забыть. Вот, ну да ладно. А давай объявляю следующего участника.
1: Ну и после такого трека мы поставим что-то пободрее, повеселее, поинтереснее. Тем более это ребята из города Брянск, одного из твоих любимых.
0: Брянцы. Вот, ну это, скажем так, почти второй родной город.
1: Вот, группа называется Pipe. Ребята относительно молодые. Играют они с 2010 года, ну, правда, с перерывом. В 2010 году дали они свои первые концерты. Потом они временно прекратили свою деятельность и во время паузы записали свой первый дебютный EP-альбом, который назывался «Мечты». И вот совсем недавно, полгода назад, группа снова собралась вместе, и, соответственно, сейчас они выступают и активно готовятся к предстоящим концертам. Ребята молодые, ребята веселые, позитивные, и мне эта группа очень и очень понравилась.
0: Кстати, смотри, у нас из Брянска все больше и больше музыкантов подтягивается. Это есть гуд. И вот мне хотелось бы, чтобы в этом году Брянск набрал на отбор на Малоярославец. Вот, ну, это да, было бы интересно.
1: Чтобы провести там, в конце концов, финальный отбор, и одна из группы из Брянска уже 100% попала бы на фестиваль Мото Малоярославец.
0: Да, и надо заявить, потому что Брянска у нас не было еще, по-моему, в фестах нигде. Ну, по крайней мере, в фестах, которые курируем мы.
1: Ну, кстати, между прочим, одновременно с Пайпом у нас на неформатном радио появилась группа Лейсы со своей композицией, но они загрузили только одну лишь всего композицию «Я нас спрашиваю ру». Мне эта композиция не понравилась, с содержанием, да, то есть с музыкальной точки зрения группа Лейсы очень неплоха, но вот песню они, мне кажется, загрузили не совсем правильно, не совсем, скажем так, ту, которую я мог бы запустить в эфир. Ребята из группы Pipe, если у вас есть выходы на группу Лейсы, вы уж им передайте, чтобы они загрузили еще парочку-троечку вещей, и обязательно обещаю одну
0: чтобы из них. Чтобы было нам в чем поковыряться,
1: понимаешь? Конечно.
0: Мы любим в этом ковыряться. Как два жука на воздух.
1: Но все-таки, тем не менее, сейчас разговор о группе Pipe. Еще раз представлю группу. Группа из города Брянск, композиция «Город». У ребят дебют на неформатном радио. Слушаем, комментируем. Pipe, Брянск, город. Поехали.

0: А итак, друзья, 21:59 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, с вами программа 5+1. Только что у нас отзвучала группа Pipe. Это брянцы. Брянцы. Ничего так, задорненько. Мне вот у Гоги понравилось высказывание. Коняшка, поправь шнур.
1: Поправил.
0: Нихера.
1: А сейчас?
0: И сейчас нихера. Я тебя сейчас сброшу с крыши. Вот, все. Провал. Итак, вот Гога написал замечательно. Лопать мороженое и подмигивать девочкам под этот трек. Я с тобой полностью согласен. Так, ну, что там у нас написал народ? Бодро так, жизнеутверждающе. Пишет Ванька, вокал сразу понравился. Макс пишет, пополнение в моем плеере. Далее, что там, ОЕ, кстати, вот у них УО не было. Сегодня все панки отличились УО, вот брянцы как-то УО не отличились. Ну да ладно. Так, далее, что там у нас? Далее у нас идет договор. Панки решили в Брянске панкануть. Молодцы, молодцы, давайте, так и надо. Так, пока слушал, аж зубы вспотели, пишет вот Леха. Ну сколько можно играть Offspring с Гринзи? Весело, качево, но хочется чего-то нового и неосознанного. В своем творчестве этого тоже всегда не хватает. Коняшка, отрежь нахер шнур. Согласен, Леха, надо нам, знаете как, скинуться всем вместе, купить коню. Блять, я его уговариваю уже, вот сколько он переехал в Москву, столько я его уговариваю, говорю, конь, приехай, я тебе подарю компьютер, поправь шнур, вот, подарю компьютер, подарю все, нет, он ни в какую, конь, шнур поправь.
1: Да я поправляю.
0: Раньше это скотина, все, я его сейчас вырублю. Я его сейчас вырублю, сил больше нету никаких. Вот. Раньше эта скотина махала башкой, вот, вокруг микрофона. Это была фишка такая у коня. Он сидел со мной рядом, махал башкой, и все его не слышали. А теперь он, падла, портит нам эфир вот этими шнуровыми включениями. Он всегда что-нибудь портит. Это у него фишка такая. Вот, ну, ладно, конечно, что ты скажешь?
1: Ну, а что я скажу? Мне трек изначально понравился. Очень теплый, позитивный, хороший трек. Интересная песня. Ну, многие могут сказать, что таких групп и таких песен много. Но я считаю, что ребята очень достойно этот трек записали, достойно исполнили. И от меня галочка тоже будет.
0: Так, вот Димка спрашивает, просвети, пожалуйста, когда Малояр по датам планируется. Дим, Малый Ярославец всегда проходит в последние выходные июня. Вот, то есть это вот, смотри, какие последние дни, четверг, пятница, суббота, воскресенье, это будет Малый Ярославец. Мы там будем вести сцену. Вот, сейчас вот буквально, я думаю, недельки через 2-3 стартанет отбор на Малый Ярославец. Поэтому, ребята, музыканты, кто еще не подал заявки, заходите туда на сайт, посмотрите, какие... У нас, кстати, на сайте тоже есть условия, то есть почитайте и уже шлите заявки, потому что чем вы раньше их отправите, тем быстрее мы их разберем, рассортируем по регионам и начнем уже отборы. Вот, ну и чего?
1: Ну что, едем дальше?
0: Едем дальше, да.
1: Дальше. И у нас на очереди последний трек сегодняшней программы. По старой доброй традиции плюс один. Это группа из Тулы, которая представляет тульскую рок-движуху. И я очень рад вашему вниманию в очередной раз представить тульскую фолк-рок-группу «Аркаим». Очень давно знаю, скажем так, музыкантов данной группы, да, вокалистку знаю даже давнее, чем эта группа появилась. И очень рад за то, что сейчас тульская группа «Аркаим» плотно так, плотненько входит в первую десятку, а может быть даже и в первую пятерку общероссийских фолковых групп. Ребята очень хорошо работают и на концертах, и в плане аудиозаписей, и находят своих поклонников везде, где только они не выступают. То есть группа очень перспективная, движутся вперед. Очень жалко было, кстати, в прошлом году, когда на финальном отборе на фестиваль «Нашествие» группу не отобрали. На мой взгляд, и не только на мой взгляд, именно группа «Архаим» была полностью достойна представлять наш регион на фестивале «Нашествие». Ну, надеюсь, что в этом году они подадут заявку на фестиваль «Мото Малорославец», и как посмотрим, увидим, но хотелось бы, конечно, там они сыграли на большой сцене данного фестиваля. Вот. Кстати, пользуясь случаем, небольшой анонсик. 28 марта группа «Архаим» играет в Рязани, в клубе «Планетарий». И всех рязанцев, кто нас сейчас слушает, приходите обязательно в «Планетарий» в этот день. Обязательно будет очень интересный, очень хороший концерт. Вот. А трек, который сейчас прозвучит в нашей программе, представляет новый альбом «Архаима», который в 2015 году вышел. Альбом называется «Шторм». И песня, которую сейчас запустим в эфир, называется «Джанго с тенями». Группа «Архаим», Тула, фолк-рок. Очень интересный, на мой взгляд. Слушаем. И если кто-то до сих пор не знаком с творчеством «Архаима», заходите по ссылочке, которую сейчас вам сброшу в эфирный чат, к ним на страничку ВКонтакте. «Архаим», «Джанго с тенями», «Тула», поехали.

0: Итак, друзья, 22.08. Ну, сегодня Аркаим даже меня порадовал. Так вот, в принципе, я к Аркаиму предвзято отношусь всегда, но сегодня прям вот даже меня они порадовали. Вот, молодцы. Так, ну, что пишет народ? Вот, ой, люблю такое, пишет Танюха. Огонь, пишет Гога. Необычно, пишет Максимка. Гога вот пишет то, что я сегодня накачаю на завтрашнюю работу. Офигенно, плюсик от меня, пишет Димка. Вот, ну и, в принципе, всем все понравилось.
1: Ну вот еще комментарий от Тани в догонах. Захотелось корабль захватить, пуститься в плавание. Вспомнила группу Aerostorm с их вечными пиратскими напевами. Вот. И Леша отписался, Вязин. Да, это оно, стиль не мой, но жопой чую, что это круто. Гармонию заверну, конечно, неожиданно. С мажора в минор.
0: Ну, молодцы, молодцы. Вот, я действительно говорю, вот я предвзято отношусь к этой группе, но вот этот трек прям порадовал. Прям хорошо, прям красавцы.
1: Вот. Ну, а мне на самом деле больше нравится старый добрый Аркаим. Я ссылку на группу кидал чуть выше, в комментариях можете посмотреть в эфирном чате Зукера. Там огромное количество интересного материала. Мне на самом деле в Аркаиме нравятся мелодичные, распевные, красивые вот эти композиции. Да? Быстрые такие, вот они как-то вот немного отдают «Тролли гнет ель», мне кажется. По крайней мере, аналогии с группой «Тролли гнет ель» я сейчас провел бы для себя.
0: Ну, коняшка, он любит вообще у нас всякое унылое говно, поэтому... А мне вот такие вещи нравятся. Вот, ну что, друзья, отзвучал последний сегодня трек в сегодняшней программе. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись эфира, появится голосовалка, где надо будет проставить галочки за все понравившиеся группы. Вот, ну и победитель, конечно же, попадет в прямую ротацию Неформатного радио.
1: Вот. Ну и, а еще одна группа, которая не победит в голосовании, но которая понравится одновременно мне и Захару, попадет в ротацию, невзирая на голоса, если, ну, соответственно, такая группа будет, которая удовлетворит музыкальным вкусом и моим, и Захара.
0: Если одновременно, да, да. То есть вот тут должно совпасть условие, чтобы мне и коняшке понравилось. Вот поэтому как-то так. Ну и все, наверное, на сегодня, да. Добавляйтесь в нашу группу во ВКонтакте, Неформатное радио. Обязательно добавляйтесь в эфирный чат Зухера, чтобы быть в курсе всех событий. И, конечно же, вот завтра, когда выложим эфир, ссылочка появится и в группе, и в эфирном чате. Вот, ну и, наверное, все, да, конечно.
1: Я, пожалуй, что все, да, я хотел добавить только, что голосовать можно будет вплоть до следующей среды, и голосовать желательно, конечно же, только один раз с одного компьютера, не накручивать голоса. Об этом еще раз вас прошу, потому что когда появляются у нас голоса из Китая, Зимбабве, Ганы, там, Кубы, там, и прочих-прочих стран, и, ну, возникает определенные подозрения. Откуда вас там знают, друзья мои? То есть не накручивайте голоса, это все отслеживается, и чтобы не было позора и всеобщего порицания, лучше бы, конечно, вести честную борьбу.
0: Вот, ну, все, друзья, не болейте, любите друг друга. Весна пришел, весне везде дорога. Я надеюсь, что в следующую среду я уже буду сидеть в одних трусах перед микрофоном, потому что будет жара, будет солнышко, вот, и т.д. и т.п. Ванька вот спрашивает, что за сюрприз. Вань, ну, я даже не знаю, как вам так... Вот... Не знаю.
1: Да не сюрприз,
0: просто следующий. Ну давай, коняшка,
1: говори. Я открою секрет. У нас на предыдущей неделе прошел специальный выпуск программы 5+1. В нем мы, скажем так, дали дорогу старым группам.
0: Новой программе. Мы дали дорогу новой программе. Мы открываем новую программу, которая будет идти по вторникам. Скорее всего, два раза в месяц. Ну, пока, может, вот вначале начнем с одного раза в месяц. Вот. И вот ваша песня откроет эту программу. И будет...
1: Хоть вы и не такие старые, скажем так, но по духу эта программа, она наиболее подходит. Вань, ну и наверняка ты уже догадался, что за песня.
0: Вот. Все, друзья, всем пока. До свидания.
1: До свидания, друзья мои.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу я свою историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам говорил, купил запись «Криденс» с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печаль.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первые 20-ки Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх.

Собственной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль. Как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в Оризонт брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из Союза. Оризонт выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии Оризонт выдавили в Ставропольский край. А в начале 90-х кончился и Горизонт. Слушаем «Калина» 78-го года.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил

0: Участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

мыслях война, но в вашей книге написано: сотворен из любви.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кине, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрема, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали «Хитяру», «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

Чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

1973 году Валерию Бадзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение, запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение, просто понял, что достиг потолка, или мне нужно было бросать, уходить, торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Абадзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 1997 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21:00:37 секунд на моих зеленых системных. Я сегодня прям четко вовремя нажал все кнопочки, и у меня все запустилось вовремя. Ну, у вас секундочек 20 задержка, то есть у вас все равно 21:00. Вот, итак, друзья, приветствую всех. Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех, кто слушает нас онлайн. Вот, здравствуйте все, кто будет записи слушать. Машу всем лапкой. Вот, со всеми, кто на стриме уже поздоровался. Ну, давайте еще раз, пока вас тут немного. Антоха, привет, Октябринка, здравствуй. Димка, здорово, Рипс, приветище. Илюх Полежаев, привет. Мы тут звук протестировали, ошибка восприятия, здравствуй. Вот, вроде всех перебрал, да? Вроде всех, вот. Ну, остальные, кто подключится, будем здороваться по ходу пьесы. Итак, друзья, сегодня у нас очередной четный вторник месяца, значит, у нас сегодня неформатная бомбардировка. Вот, сегодня у нас 8 треков от Бомбы Питер, а именно от компании Bald Music, которая раньше была Бомбой Питером, собственно, поэтому бомбардировка и стала бомбардировкой. Вот, Ульянка узнала голос. Улька, привет! Привет, Улька! Вот, ну-ка, подергай маму за нос. Подергай мамку за длинный нос. Вот, так, Антох пишет, всех дан с прошедшим праздником, согласен. Кстати, как вы отметили? Как? Мы что-то как-то никак. Вот, так, вот, всем привет передает ошибка восприятия. Слушай, как тебя зовут? Мне тебя прям так обидно называть ошибкой. Скажи мне имя свое, я ненавижу вот эти вот кликухи все. Вот, я люблю по именам разговаривать. Вот, и чего, и сегодня у нас 8 треков, которые я не слышал, буду слушать вместе с вами. Ссылку я кину только на один трек, потому что Илюха успел его загрузить перед программой. Все остальные, собственно, будете, если вам понравится, искать сами. Вот, далее, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, во все наши чаты кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои каналы во Ютубе, вот, на свои, что там, мега-сборища, я сейчас в Одноклассники зашел перед эфиром, вот, Саня, все, я помню, какая-то фамилия интересная, Луцик, Саня, привет, вот, и зашел я в эти Одноклассники, и прям вот на меня плесень упала с монитора, я ее как дворниками протер. Вот, господи, ВКонтакт превращается вот в эти Одноклассники. Ну, ладно, безжизненное болото. Что я говорил? Я же что-то жутко умное говорил, как всегда. Как всегда говорил, что это уже... А, вот! И когда слышите свою песню, не стесняйтесь, кидайте ссылочки к нам в чат. В какой чат можно кидать? Во-первых, сейчас прямо сейчас идет стрим, видеострим. Вот, кстати, друзья, если вы смотрите стрим и у вас в комнате находятся дети, выгоните их или оденьте наушники, потому что на стриме нет-нет, да и да. Если вы слушаете радио, вот, онлайн-радио слушаете или в FM, то ничего страшного, там все хорошо. Просто когда у меня горит красная кнопка, я контролирую свой речевой аппарат. Когда она у меня не горит красная кнопка, я вообще могу что-нибудь такое брякнуть, что всем хреново станет. Вот, поэтому, если смотрите стримы, с вами дети, или оденьте наушники, или выгоните детей. Ну и наушники вообще, если вы в онлайне, то, конечно, лучше одевайте наушники, потому что, если слушать вот это с телефона, звук там, конечно же, никакой. Вот, от слова совсем. Так, и что я хотел сказать? А, вот, и в комментариях к стриму, что в Ютубе, что во ВКонтакте, можете писать эти комментарии, все видят, все они прям на стриме, я их читаю, конечно, и я их вижу. Вот, а второе место, третье, вернее, место, где можно писать, это у нас на сайте есть страничка прослушивания, где все слушают радио в качественном звучании, вот, и... Собственно, там же на этой страничке прослушивания, в самом низу, есть чатик. Сейчас я туда что-нибудь брякну. Вот прям напишу «бряк», чтобы было видно, где это находится. Вот, собственно, туда тоже можно писать, там я тоже вижу. Все, рассказал.
Саня спрашивает, можно ли кинуть? Можно, конечно. Почему нет? Скидывай. Ты все знаешь. Единственное, Саша, ты в прошлый раз, я матерился очень сильно. Вот. Я думаю, люди, которые как бы отслеживают появление треков у нас на сайте, они тоже сильно матерились. Когда ты целую обойму швырнул, вот представь, там одну песню послушал, вторую, третью, а потом уже раздражать начинает. 2-3 песни раз в недельку. Самый оптимальный вариант. Вот, потому что 100-500 треков никто никогда не дослушает до конца, только разозлятся люди. Вот. Ну все, давайте начинать. Итак, первое сегодня у нас кто? Сейчас я открою сопроводиловку. Мне ж Дашка все прислала. Она сегодня меня удивила. Удивила, говорит, Зухер, сегодня у нас бомбардировка. Я говорю, да ну на. А потом смотрю, правда. Вот, свободный полет. Илюха у нас самый первый сегодня. Вот, звезды. Это третий сингл группы «Свободный полет» с готовящегося к выходу альбома «Дом радости», часть первая. Запись произведена на студии КВ в городе Москве. Звукорежиссер Крылов Владимир, собственно. Собственно, давайте ставим, слушаем. Ссылочку я вам сейчас брошу, потому что Илюха трек загрузил. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Ромка, привет, привет, привет, привет, привет, город Владимир. Наш лесной друг нарисовался. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:10:38 на моих зеленых системах. Только что у нас отзвучала группа «Свободный полет». Песня называется «Звезды». Я тут сейчас за эфиром рассуждал. За эфиром рассуждал, что, блин, у нас есть плейлист «Зима», но, черт побери, нету плейлиста «Весна». Вот же, где собака порылась. Так, ну, во-первых, Илюха уже загрузил трек, поэтому, собственно, я могу прямо сейчас его поставить в ротацию. Вот, давайте мы его бабахнем на канал «Лирика». Обязательно пусть там играет. На основной канал. Ну и давайте его бабахнем в плейлист «Миксер», чтобы она вот сейчас по весне почаще поиграла. А потом я из плейлиста «Миксер» уберу. Вот. Все. Песенка уже в ротации. Илюха, молодец. Слушай, и я же задал вопрос Илюхе за эфиром. Все же, кто следит за нами, да, все, кто частенько бывает с нами в эфирах, помнят, что у Илюхи есть целая серия пластинок, где он пел песни с кем-то, да? Вот, и там прям такой звездный список, прям не хухры-мухры, понимаешь? Вот, и если выставить их всех в ряд и прям по сцене из дробовика бабахнуть, российская культура потеряет очень многое. То есть практически со всеми звездами Илюха у нас перепел. Вот, я задал ему вопрос за эфиром, говорю: Илюха, что за концепция у данного альбома? Вот, оказывается, что все, он закончил этот фиточный поток. Фитки у него закончились, и пошли наконец-то самостоятельные треки, чему я несказанно рад. Вот. Ну и ждем. Вот Илюха говорит, 13 апреля еще один сингл будет. Ну, ты знаешь, что делать. 13 апреля. Так, что там нам люди пишут? Добренькая песня. Так, хорошая весенняя песня. Илюха пишет, что замечательный коллектив, всем рекомендую. Он скромно очень. Вот, что замечательно. Офигенный коллектив. Вот. Когда у вас концерт, Илюха, рассказывай давай. Так, 8 песен, первая часть, потом вторая тоже 8. Все, я понял. То есть ты их сперва синглами все выпустишь, а потом в альбом соберешь. Слушай, ну я примерно так же сделаю. У меня из альбома, в котором осталось дописать одну песню, уже 4 или 5 песен синглами выпущены, а остальное не выпускаю до альбома. Ну, чтобы хоть что-то там осталось на затравку, да, людям. Так, Ромка спрашивает, что нового? Ромка, нового ничего. Вот честно, это дом, работа, работа. Не, знаешь как, работа, дом, работа. Работа, работа, дом. Вот так вот. 4 работы и 2 дома. Один дом утром, один дом вечером. Все. Ничего нового. Так. Что там еще у нас? Саня пишет, у меня есть трек про весну. Ну, загружай, послушаем. Если что-то, может, и добавим в весенний плейлист. А почему бы и нет? Вот, фиток было всего 30 штук. Ну, представляете, 30 звезд. Вот, если их всех поставить на одну сцену и шарахнуть из дробовика. Что-то я часто повторяю эту фразу. Очень хочется так сделать. Просто, видимо, не знаю. Вот, 17 марта в клубе «Алиби» в Москве будет у группы концерт. Поэтому, кому «Свободный полет» понравился, кто будет 17 марта в Москве, обязательно сходите. Вот, я сходил, но не пойду, потому что они в Москве, а я в Туле. Вот, ладно, во Владимире вроде собирались, были ли мы в итоге? Нет, Ромка, мы нигде не были. «Дом, работа, выпил, упал, звездец». Да, есть такая замечательная песня у нашего трупанка Игоря. Вот, кстати, она у нас крутится в ротации, и я все жду, когда на нее прилетит. А абьюз.

Абьюз письмо от Роскомнадзора, но что-то пока вроде не этот, не гавкают. Ладно, значит им тоже понравилось. Поехали дальше. Далее у нас группа Lohengrin. Lohengrin, «Бокал мохито» называется трек. Питерская группа «Антидепрессант». Lohengrin под руководством автора песен Игоря Запивалова продолжает радовать своих многочисленных поклонников новыми порциями концентрированного витаминно-музыкального творчества. С первой же песенки про популярный коктейль мяты с ромом в душе любого, даже не пьющего слушателя повышается уровень серотонина и улучшается настроение. Ну давайте послушаем, что там нам Lohengrin записал. Поехали. Ну а вы, конечно же, комментируйте. Lohengrin, «Бокал мохито», Питер, слушаем.

Итак, други и подруги, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-20-59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что отзвучали Long Green, бокал Мохито. Вот, привет супруге. Все, она уже ушла. Она уже ушла. Вот, ну что, такая весенняя песеняга хорошая. Вот, мы тут за эфиром обсуждали, что у меня за гитара в углу стоит. Короче, Илюх, я тебе рассказываю. Я в свое время, когда-то очень давно, взял много денег. А у меня мой басист, ну, бывший басист, у него свой магазин музыкальный. Ну, он торгует музыкальными инструментами. Вот. И мы договорились, что я, ну, как бы от него по закупочной цене приеду и на складе там у оптовиков выберу себе гитару. Я себе хотел обязательно полуакустику. Вот. Потому что... Ну, хотел, во-первых, чтобы с одной гитарой везде можно было. Во-вторых, мне нужна тихая гитара, потому что у меня голос тихий, соответственно, я гитару, громкая гитара мне, ну, не подходит, да, когда без подключения. Когда с микрофоном проблем нет. Вот, и я себе приглядел там на сайте какой-то Эпифон, приглядел что-то еще, арию какую-то. Вот, приехал в Москву на эту базу с гитарами, начал их щупать, трогать, а они все унылый дуст. Вот. Ну, вообще, просто дрова, это даже не гитары. Вот, я расстроился, вышел покурить, стою, курю, а там через дорогу прям через дорогу мусторговский магазин. Вот, перехожу дорогу, захожу в магазин, и вот она висит, 2500 евро. Я ее в руки взял, и все, я понял, что это моя гитара. Я понял, что это моя гитара, и в итоге я купил ее без всяких скидок. Вот. И до сих пор с ней, вот уже ей, я тебе сейчас скажу, этой гитаре уже, наверное, лет 15. Ну, 10 лет точно. Она у меня пережила. За ней не особо не ухаживаю. Максимум, что я когда струны меняю, гриф протру маслицем, и все. То есть, чтобы я вот там с нее пылинки сдувал, такого нету. Вот, поехали мы с Коляновной в Крым, когда еще на пароме туда надо было ездить, да? А у меня машина. Короче, я взял с собой все, чтобы там поиграть. Лупер, гитару, все вот это. Вот, а мою машину посчитали как грузовую. Вот, и попросили с меня в один конец на пароме 12 тысяч. Вот, и я сказал, да вы охренели, что ли, какой это вам, как, фура вам, что ли. И мы так прикинули, что если мы 24 тысячи с Коляновной отдадим туда-обратно за паром на машину, нам, в принципе, в Крыму жрать-то будет и не на что. И мы, короче, прикинули все к носу, все, что было. Вот, и оставили машину там, договорились в соседнем поселке, оставили машину там, и, соответственно, в этой машине вот эту гитару оставили. Все. Вот 10 дней мы с Коляновной гуляли по Крыму в машине, ну, представляешь, на Санцепёке, да, там жара была, ну, градусов 60-50 точно. Вот, и я когда вернулся домой, и до меня только потом же, я сразу не подумал просто об этом. И я уже, когда приехал домой, у меня сердце кровью обливалось, я думаю, ну все, хана гитаре. А ей хоть бы хны, вообще, от слова совсем, появилась на деке тоненькая трещинка, но она как бы вообще ни на что не влияет, ее практически не видно, такое ощущение, что просто лак лопнул, и все. Вот, и... До сих пор, вот, с ней ничего не сделается. Купил себе Fender. Месяца два, и он начал сохнуть, его начало корежить. Психовал. Короче, вот, я сколько гитар у меня было, уже половину выбросил, половину продал, а этой пользуюсь. Единственное, что мне у нее не хватает, у нее, вот видишь, один звукосниматель всего. То есть у нее, когда ее подключаешь в пульт, у нее звук такой джазовый, мягкий.
Она, ну, она, в принципе, джазовая же гитара. Вот, поэтому приходится ей докручивать эквалайзером. Высоты чуть-чуть добавлять. Вот, а так, в принципе, гитара изумительная, идеальная. И она звучит хорошо, и подключенная, и не подключенная. Причем какую-то песню мы писали, я уж не помню, по-моему, «Корабли» мы писали. Вот эту гитару просто снимали ее микрофоном без звукоснимателя. Вот, короче, что-то я углубился. Я углубился совсем не в ту степь. У нас же программа «Неформатная бомбардировка». Так, отзвучало у нас «Бокал мохито». Вот, ребят, хорошая песня весенняя, но если бы она была загружена, сейчас бы прямо взял в ротацию. Но так как вы провафлили все это дело, ну, сами виноваты. Поехали дальше. Так, дальше у нас Саша Качеля. Саша Качеля. Я не знаю, то ли это девочка Саша с фамилией Качеля, то ли это мальчик Саша с кличкой Качеля, не знаю. Вот, дислокация не указана. Трек называется «От меня к тебе». В сопроводиловке написано следующее. Забыть или не забыть, вот в чем вопрос. Ответ вы, конечно, знаете сами. Когда для кого-то в подарок было само небо, конечно, не представляется возможным перечеркнуть историю чувств. Да и нужно ли? Сколько бы ни прошло времени, трудно вычеркнуть то, что было однажды больше, чем просто значимым. Саша Качеля, я тебе скажу так. Померла, так померла. Вот, если так получилось, что расстались, все, нехрен там вспоминать. А если еще не ты был инициатором, то надо как можно быстрее таких женщин забывать, потому что это не женщина, это предательница. Вот, Дениска, привет. Итак, Саша Качеля, от меня к тебе. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

нужна другой. Сколько ласковых рук в окружении подруг, крайность чувств болен только тобой.

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21:32:13 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, к нам присоединился Антоха Андреев, к нам Данил Никитин присоединился. Привет, ребята. Мы тут за эфиром гитары обсуждаем. Фендер же вроде горел склад. И хорошее дерево, все. Слушай, Алис, я не знаю, честно. Витос, привет, привет, пермяки. Вот, насчет, что там у Фендера горело, что не горело, я не знаю. Вот, но я купил Фендер. Причем Fender купил, именно опираясь на то, что это лейбл, это прям вот, ну, признак качества, я думал, оказалось редкостное говнище. Вот, так, что там у нас? Дениска нарисовался у нас. Привет, неформатные бомбы, привет тебе, Дениска. Так, Илюха пишет, вот и джазовое звучание. Это мы сейчас про песню говорим, которая от меня к тебе, которая Саша, как там, Саша Качеля. Вот, Алиска пишет, нежненькая песня, неплохо пишут. Так, что там, Данил пишет, годный трек. Ну и, собственно, все, про песню больше ничего не написано. А теперь что скажу. Вот, если бы я не читал сопроводиловку, вот, то сказал бы хороший трек. Хорошая нежная песня. Потому что я же слова не слушаю. Я слова начинаю слушать, когда мне песня уже понравилась. Вот, а так как я сопроводиловку читал, я скажу, что это хорошая песня, но, блин, Саня, поверь мне, такие вещи увековечивать в песнях ни к чему, потому что пройдет год-два, и, собственно, ты поймешь, что, блин, я дурак еще на это тратил свои чувства. Вот, и эта песня будет задвинута в ящик, и, скорее всего, больше петься и играться не будет. Поэтому песни вот эти вот, ну, как бы, если песня для тебя, ну, песня, как ребенок, да, как творение музыканта, тогда, я считаю, нет смысла такие песни записывать. Понятно, что когда у нас какой-то там депресняк на душе, все это изливается на бумагу и струны, все это делается. У меня таких песен вон пруди. Вот. Но я их не записываю. То есть, ну, как бы выплеснул, весь свой нервоз выплеснул на бумагу. И забыл. Вот, потому что жизнь продолжается, потом все становится хорошо, и ты думаешь, че вот я на это вот еще тут, понимаешь, мучился, страдал там, да? Вот. Сейчас прям без слез не взглянешь. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Артем Крикунов. Blue 7 называется трек. Дислокация. А, вот, Санкт-Петербургский квинтет. Есть, дислокация есть, Питер. Так, читаю сопроводиловку. «Миниатюры» — это сольный альбом джазового гитариста Артема Крикунова, композитора и лидера питерского квинтета «Saint Pi Bob Artель Blue 7» за главный трек с большого альбома. Знакомьтесь, если вам понравится. Он у меня уже включился, поэтому ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, другие подруги, это была короткая зарисовка от Артема Крикунова. Вот, Blue 7 называется трек. Смотрите, прямо у нас... мы начали тут за эфиром и во время эфира про гитарки, про джазовые. И прямо у нас, смотрите, трек за треком, трек за треком, трек за треком. И вот сейчас как раз звучала гитарка. Вот очень похож звук на моего Ибанеза вот этого, Мэттеневского. Вот, ладно. Здорово. А что я могу еще сказать? Здорово, хорошо. Вот классный звук пишут. На 135-й Гибсон похож звук. Так, и как-то глухо звучит для инструмента. Нет, Антох, она так и должна звучать. Джазовая гитара так и звучит, она так и звучит, она именно, она вот, вот так и должна звучать. Вот, это прям вот классический джазово-гитарный звук. Вот, она прям вот звучит не лучше, не хуже, прям так, как надо. Поехали дальше. Далее у нас группа Чердаки. Чердак. К твердый знак на конце. Что написано? Соавторство рок-групп — это всегда большая плотная работа. Музыканты из групп Нагард и Чердак постарались и сделали на нас свежий хит. История, пропитанная добром, не только цепляет мелодии, но и несет поучительный смысл. Скорее слушайте, и вы узнаете, чем закончится история мужиков, что потревожили покой старого водяного. Собственно, группа «Чердак». Я так подозреваю, что это тоже Питер. Вот, скорее всего, Питер. Трек называется «Водяной». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Не стесняйтесь.

Итак, дорогие подруги, 21:43:37 на моих зеленых системных. Сидел сейчас за эфиром, распинался, что вот очередной клон, очередной кишовый клон, а потом начал тут же вслух рассуждать, что как же тяжело, наверное, панкам живется. Что бы они ни сыграли, ни спели, их всегда будут сравнивать. Если они поют сказки, то их всегда будут сравнивать с кишом. Вот, если они делают какой-то там часовый драйв, то их будут всегда сравнивать с Нирваной. Короче, если они будут ругаться матом, то их будут с Сектором Газа сравнивать. Короче, панкам, наверное, тяжелее всех живется. Вот, посидел, подумал, потом думаю, нет, тяжелее всех живется исполнителям йодля. Йодля. Знаете, да, что такое йодль? Вот, в йодле, наверное, еще хуже с этим дело обстоит, потому что, а как там, там вообще выделиться невозможно же, да? Вот, певцы йодля, это, наверное, самые депрессивные чуваки, что бы они ни пели, и кто бы из них ни пел йодлем, все равно они все будут как йодли-йоты. Вот, все как один. Так что, да, хуже всего йедлистам, не панкам. Так, ну что тут нам пишут? Кишова, один в один, панки хой. Антоха пишет, последователи Киша и Стрелы Морфея, но песня вполне себе. Да, кстати, что-то у нас Сашка со Светкой пропали куда-то. Стрела Морфея уже, мне кажется, года полтора к нам не захаживали. Что-то они совсем зазнались, походу. Вот, живые хоть они, кто их видел последний раз? Что-то они у меня и в ленте новостей не проскакивают. Все ли у них там хорошо? Спросите у них кто-нибудь. Напишите мне, скажите, Зухер вас потерял. Где вы? Где наши нижегородские алкоголики? Ладно, поехали дальше. Далее у нас Сергей, вот латиницей написано «Короне» и Виталий Усанов. Это не мой бой называется трек. Вот, и читаю сопроводиловку, а она, блин, длинная. Она длинная. Песня «Это не мой бой» написана Виталием Усановым в 2020 году. По словам Виталия, она про нашу каждодневную жизнь, про отсутствие социальных лифтов, часто не позволяющих самореализоваться молодым и талантливым людям, и про надежду когда-то это исправить. Вот, Сергей Короне по-своему аранжировал и дополнил мелодию, а также выступил фронтменом в качестве ее главного исполнителя. Музыканты познакомились во время, организовал Олег Грабко. Привет, Олег. Вот, но только спустя 5 лет между ними возник творческий и многообещающий тандем, результатом которого является этот сингл. Вот, ну давайте поставим, я так подозреваю, это Питер, да? «Это не мой бой» называется трек. Сергей Короне и Виталий Усанов. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

собес. У собесов закончилась совесть, в собесы вселился бес. Я хотел бы надеть все медали, чтоб сразиться с этой гурьбой.

Итак, другие подруги, я сейчас сидел, молчал всю песню. Я слушал внимательно. Я не знаю, может, я уже старый просто стал. Не знаю. Смотрите, вот пишет Алиска, рисковый текст, однако. Антоха пишет, тут суровая песня. Вот эту песню РКН закроет. Я не знаю. Нет, РКН эту песню не закроет. Нет. Вот, даже не дотянется. Тут дело-то не в этом. Я, наверное, последние лет 10 я рассуждаю чуть-чуть по-другому. Вот честно, сейчас может кто-то даже обидится на меня, скажет, фу, Зухер, ты чмо. Может быть, ну я, знаете как, я человек, который работает руками. У меня дома все сделано руками. Когда моим соседям нужна помощь, я иду и помогаю. Когда моим родным, близким нужна помощь, я иду и помогаю. Если я хочу что-то делать, я иду и делаю. Вот, и последнее время я рассуждаю по-другому чуть-чуть. Вот уже положил я болт на все это неравенство, да? И мне всегда проще что-то сделать, чем ходить и ныть, как все плохо. Вот, поэтому я, наверное, как-то очень скептически к таким песням в последнее время отношусь. Вот, не знаю, не люблю я их, что ли. Потому что мужик должен оставаться мужиком. Мужик должен оставаться мужиком. Вот, и если тебя что-то не устраивает, ну, значит, что-то делай. Я считаю так. Вот, в меру своих возможностей. Воспитывай своих детей правильно. Живи сам правильно. Не надо никого, никому ничему учить. Не навязывай свое мнение. Живи правильно, воспитывай детей правильно. И если каждый начнет с себя, со своих детей, то и жизнь наладится. Ребят, мы просрали три поколения. Мы три поколения просрали. Ну, сейчас наверстывать тяжело будет. А легко нам как бы и не было никогда. Поэтому, не знаю, я к таким песням скептически очень отношусь. Вот. Только ли рок у нас исполнитель? Нет, Димка, у нас не только рок. У нас же основной канал, он, ну как, тут просто как-то за 20 лет сложилось, что больше рока, да, на основном канале. Но, опять же, тут всякие песни присутствуют у нас. Вот. Отдельно есть канал с металлистами, отдельно канал с лирикой есть. Отдельно у нас рэперы есть. А на основном канале всего по чуть-чуть. Вот, главное, чтобы музыка была хорошая. Неформатное радио, потому что нет формата. Нет, оно не заточено ни под что-то конкретное. Поэтому все песни у нас звучат. Главное, чтобы они были хорошие. Сегодня подборка это от компании «Бомба Питер», от «Балт Мьюзик». Поэтому как бы, ну, их не я выбирал. Их издательство из Питера мне прислали. Вот, и, собственно, что прислали, то и слушаем. Слушаем и обсуждаем. Вот, почему три поколения? Ну, потому что три поколения, посчитай. Вот, кто младше меня, да, их дети и чуть постарше их дети, да, ну, как, вот эти три поколения мы просрали, вот. А, да, и с электронной музыкой тоже канал есть, Димка, тоже есть. Извини, я тебе сейчас скажу даже. У меня же вот страничка с плеерами открыта. У нас, смотри, основной канал, который звучит везде и во всех приложениях, во всех этих вот онлайн-радио, в Apple, в Гуглах, во всей фигне он присутствует. Вот, в FM-е. Канал «Лирика», только его с сайта слушать можно. Канал «Хип-хоп», канал «Клубняк» и канал «Жесть». 5 каналов у нас сейчас работает. Ну, основной вот один, на котором мы сейчас вещаем. Собственно, вот. Но везде свои слушатели есть. 1,5 миллиона в среднем подключений в сутки.
Вот, не человек, а подключение. Ну, то есть, если ты с утра и вечером послушал, это уже два подключения, да. Вот, ну, все равно, даже если так осреднить, ну, 1500 в день нас, людей, человеков живых слушает. Вот, ладно, как бы разобрались мы. Нет, не разобрались, я сказал свое мнение. Я сказал свое мнение, вот, по поводу песни «Это не мой бой». Ребята сказали свое мнение, как бы все остались при своем, но вот как-то так. Я такие песни не люблю, потому что в последнее время стало много нытиков и мало делателей. Я предпочитаю быть вот в команде делателей. Вот, если что-то тяжело, ну, значит, надо или попросить помощи, или упереться покрепче ногами. Ну, мне все чаще приходится просто покрепче ногами упираться. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Эфа. Сейчас я бэкграунд отмотаю, малеха, назад. Он у меня тут ускакал далеко. Так, группа Эфа. Что у них? Дислокация не указана. Но мне кажется, они у нас уже были. И мне кажется, они из Питера тоже. Вот, читаю сопроводиловку. Появлялся из ниоткуда, исчезал в никуда. Какое-то время работал в Москве, просил его и даже не один раз поделиться со мной секретами перехода в другие временные промежутки или времена года. Но каждый раз ответом была лишь снисходительная улыбка и молчание. Я не особо настаивал, хотя почти был уверен, чем чаще бы я просил, тем скорее бы он согласился взять меня с собой. Но я продолжал видеть обычные сны и не тяготился этой обычностью. Он же пропадал на неделю и больше, и однажды не вернулся. Память о нем осталась в музыке. Вот, человек, разговаривающий со своим альтер-эго. Я понял. Группа Эфа или проект Эфа, я не знаю. Трек называется «Ждал гостей». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, дорогие подруги, 22.02.39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я сейчас кайфанул, если честно. Я прям... На меня навеяло прям чем-то таким вот из молодости. И прям вот на кончике языка у меня крутилось, но я не могу вспомнить, кого мне напоминает. Прям вот вообще дико напоминает. Прям аж такая душевная теплота. Очень мне понравилась манера пения. Вот эта вот прям манера меня очень порадовала. Вот, смотрите, пишут: бодрая песня Акына в стиле Сектора Газа. Нет, тут я не соглашусь. Алиска пишет: Дикий Запад, фильмы о ковбоях. Да нет же. Я прям вот что-то... Это что-то вот из конец 90-х, начало 2000-х. Какая-то вот у нас была группа наша, отечественная, очень-очень похожа прям вот манера пения. И я прям вот люблю такое дело. Мне прям понравилось очень. Вот, ладно. Плохо, что группа Эфа не загрузила трек на неформатку. Группа Эфа, будете запись слушать, загрузите. Забираю, забрал бы трек в ротацию. Вот, поэтому загрузите. И будет он крутиться. Вот, здорово. Молодцы. Поехали дальше. Последний трек на сегодня у нас от Бомбы Питер. Тони Дэвис. Hell Drums называется трек. Вот, и читаю сопроводиловку. Знаете ли, когда можно музыку назвать хорошей, когда она пробуждает в вас воображение? Инструментальные композиции Hell Drums это с легкостью удается. Классический роковый ритм, знакомый каждому немного гаражный звук гитары и больше ничего, потому что остальное было бы лишним. Если в аду будет играть такая музыка, его ждет перенаселение. Вот, ну, давайте послушаем. Эфа, к сожалению, почему-то у нас в чатах не висит, Алис. Мне прям вот очень хотелось на них. И в прошлый раз я, по-моему, тоже кричал: Эфа, Эфа, где вы? А Эфа так и не отозвались. Вот, ладно, Тони Дэвис, Hell Drums, поехали, ставим, слушаем. Финальная композиция сегодняшней программы.

Ну, вот, собственно, и закончилась композиция. Ну, что могу сказать? Барабанщик и гитарист, как это, чекались. Они почекались, их кто-то записал. Вот. Ну, не знаю, что там прям такого, чтобы отдельным треком было издавать. Ну, ладно, ну пусть будет. Тони Дэвис, Hell Drums. Вот, я так подозреваю, они просто кайфанули от своих барабанов. Вот, и решили, а давайте-ка мы их запишем. Ну, скорее всего, так дело и было. Вот, что-то как-то, да, вот Антоха пишет. Ну да, что-то как-то, просто музыканты почекались. Вот, ну да ладно, ничего страшного. Такой выход энергии тоже имеет место быть. Вот, друзья, все, на сегодня все. Завтра услышимся в 21.00. Завтра у нас будет второй отборочный тур на фестиваль Revolution. Вот, и, собственно, завтра опять будет битва. Поэтому не теряемся, не забываем, приходим обязательно. Я не знаю, кто будет завтра, мне Ванька еще не прислал их, вот, но думаю, будет жарко. Вот, собственно, все, машу всем лапкой. А, нет, сейчас я сперва радиослушателю скажу. Радиослушатели, до свидания, до завтра. С вами я до свиданькаюсь. Сейчас я прям раз и отключусь, и после меня будет или автодиджей, или другой диджей. А на стриме я еще повесю.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Микела, твоим на побегушках. Ослабшая под панцирь боль, один раствор

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Долорес Монтейро родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «А Фейра».

С Монтейра снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все отдавали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы, ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать. Писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fechum Meisus Oichos» — песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и пошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

проснулся ночью на белом мысли, в коротком небе, в огромном танке мы полетим, рукой касаясь дырявых лет.

рвать, не шить, ломать, не строить. Нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку. Рвать, не шить, ломать, не строить. Нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку. Рвать, не шить, ломать, не строить. Нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21.01.27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня среда, а это значит, что в эфире программа «Неформатный миксер». Моя наглая морда присутствует на стримах, на всех, на каких только можно, в Ютубе, во ВКонтакте. На всех, на каких только можно, на Ютубе и на ВКонтакте. Да, вот примерно так. Все, какие можно. Все, какие я освоил. Вот. И что? Что-то я еще хотел сказать. Короче, здравствуйте. Здравствуйте. Я не буду поименно еще раз здороваться с теми, кто на стриме. Мы уже на стриме минут 5-7 так это общаемся. Там я со всеми поздоровался. Ну, просто много народу. Сейчас, если я начну заново со всеми здоровкаться, много времени уйдет. Вот, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас среда, сегодня у нас миксер, и сегодня у нас выпал на этот день, выпало аж на целых две днюхи. Поэтому сегодня мы программу начнем с поздравлений. Вот, первая поздравлялка моя летит рыжей бестии нашей в Пермский край. Вот, сегодня Машка Канемара сегодня именинница. Вот, Машульда, желаю тебе здоровья и счастья в первую очередь, да, здоровья твоим близким, и чтоб твой творческий потенциал был еще больше, еще огромнее, еще задорнее. Давайте послушаем Машу Канемару «Моя зима», Пермь, поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.07 уже на моих зеленых системных. Вот, Петруха пишет в Одессе, вторую неделю грозы. Вот, Сонька поздравляет с днюхой Машульду. Вот, кто-то у нас еще Машульду поздравил. Олежек, по-моему, да? Вот, да, Олежек пишет: Мэри с днюхой, творческих успехов и здоровья. Вот, Челябинск поздравляет всех неформатных с днюшкой, творческих успехов и здоровья. У вас как этот, по шаблону? Как по шаблону у всех? У всех все одинаково. Вот, Соня пишет: у нас 31. 30... Слушай, ну у нас вот как бы духотища есть, присутствует, но... Дождик, твою мать, я так это возрадовался, что началась жара вот эта проклятущая. Думаю, я спокойненько залью фундамент. Мне надо срочно залить фундамент. Вот, а что-то раз-раз, и вот оно начинается. Вот начинается, то есть тучки, то нет тучек. То есть тучки, то нет тучек. Вот, сколько раз разглядывал задний фон, окромя одеяла у тебя в стиле гжель красиво. Слушай, это не гжель. А гжель — это когда... что там, сине-белые. Сине-белые, гжель — это сине-белые рисунки. Только сине-белые. Причем синеют они в момент обжига. Их до обжига раскрашивают, потом греют, и они синеют. Ну, насколько я помню эту технологию. Вот, а то, что у меня сзади, это, наверное, больше хохлому напоминает. Больше напоминает хохлому. Вот, что собрался бетонировать. Мне надо залить фундамент под мастерскую, ребят. Я хочу нормальную столярку. Она же, когда надо, чтобы могла стать гаражом, потому что у меня Зухерабель сгнил весь уже. Уже весь сгнил. Я все мечтаю, что я стану богатым. Куплю вторую машину, и когда у меня под жопой будет второй транспорт, я прям Зухерабель загоню под крышу, срежу с него весь металл и обварю его двойкой. Вот, и тогда это уже будет танк. Кстати, в меня в субботу чмо одно въехало мне в бочину, прям, представьте, на 99-й, как он мне впилился в пластмасску в мою. Вот, впилился, и, короче, я думал, ну все, выхожу, пластмасска на месте, ржавчина вся на месте, 99-я просто в хламину. Все стекла побиты, крыло все смятое. Короче, я еще раз убеждаюсь, что российский автопром — это не для меня. Нет. Вот. Мы с Коляном, а у Коляна на глаза вот такие. Она говорит: как так? Я говорю: а представь, я говорю, обварю все это двойкой. Тогда я вообще буду весь транспорт окружающий крошить просто в окрошку. Нахрен. Вот, так, у тебя же баннер неформатки вроде был, надо было его на фон... Слушай, Андрюх, я-то знаешь, что с ним сделал? Его сейчас видно со всех сторон мясного. У меня, короче, студия, ну, я же построил студию, я просто ее никак не могу обшить гипсокартоном изнутри и переехать туда. Студия уже построена. И задняя сторона студии, как раз там натянут вот этот наш баннер, который по всем фестивалям с нами катался. Вот, и его видно издалека. Ну, правда, сейчас вот летом эти деревья выросли, там листья всякие, яблони. Не так видно, а осенью, зимой прям красота. Я издалека могу с пьяну узнать свою халупу. Так, что там, навалял ли виновнику? Да ладно, ты знаешь, как он перепугался? Он и так пострадал, у него машина вся в клочья. А мне хоть бы хрен, у меня даже пластмасска не лопнула. Поэтому я просто ему сказал: ну ты, говорю, дебил. Вот, и поехал дальше по своим делам. Что делать-то? Вот, ладно, поехали дальше. Вот пишет нам Денис, как гжель — это кобальт по фарфору. Ну, я помню, что там до обжига, что гжель, ее раскрашивают до обжига, потом обжигают, и вот фарфор вот этот становится белым, а рисунок становится синим. Вот, была идея на платформу Infiniti поставить кузов от 21-й Волги и с гонщиками в ДТП попадать. Знаешь, я что вспомнил? В свое время у Хазанова был такой монолог про то, как он с женой едет на Запорожце,
А она у него семечки лузгает, говорит, семечки в одну сторону, шелоха в другую, и его вольвочка там какая-то обгоняла. Вот, и вот я вот твое сообщение прочитал, прям вспомнил, это потому что у него в Запорожце стоял движок от самолета Мессершмитт. Он говорит, всем хорош запорожец, но пулемета у него нету. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас еще один именинник, наш Вовка Федорович. Наш Вовка Федорович. Вот, я знаю, что сейчас он сидит в гостях у своих спонсоров, потому что они записали альбом. Он мне уже им похвастал. Но он мне похвастался уже давно. Сейчас они его досвели. Сейчас там осталось, короче, отмастерить, ну, в общую канву все треки вогнать и картиночку. И будем публиковать, собственно. Собственно, все на старте. Вот, и, конечно же, Вовка, я поздравляю тебя с днюхой, и я желаю, чтобы ты никогда не протухал, чтобы творческая импотенция тебя не постигла никогда. Ну и как, я желаю, чтобы ты никогда не протухал, чтобы творческая импотенция тебя не постигла никогда. Ну и, как стандартно, всем желаю.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, всем хорош запорожец, но пулемета у него нету. 21:18 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже появился у нас новый друг в чате, на стриме во ВКонтакте. Иван Б. Здравствуй, дорогой. Вот, Олежек, который Кьюсак пишет: всех именинников с днем рождения, желаю здоровья, успехов, главное.

веры в себя, в свои силы и мечты. Пусть удача будет на вашей стороне. Присоединяюсь полностью. Вот, всех именинников пробежались. Еще раз, Машка с Днюхой, Вовка с Днюхой. Ну и давайте уже наконец-то перейдем к основной части программы. Начнем слушать, что я там навыбирал. Ребят, я честно скажу, я уже не помню, про что эти треки, потому что, ну, я их выбирал, пока шел мега-разбор треков. Вот, и мне какие-то треки попадались, и в каких-то я сомневался, хотел на публике опробовать, а какими-то просто хотелось с вами похвастаться, да, показать вам, смотрите, какие красивые вещи есть у нас на сайте. Ну, в свое время они мимо меня как-то пролетели, а сейчас вот мега-разбор был, и я наковырял. Вот, уже третья программа у нас со старыми треками. А, нет, сегодня еще один новый будет. Один будет сегодня еще новый, но я про него расскажу потом поподробнее. Вот, ну что, в Оренбурге плюс 2. Вот, в Оренбурге плюс 2. Где у нас? В Перми у нас тоже плюс 2, по-моему, да, Витос, сколько у вас там? В Челябинске. Андрюхе, прям вот у него там, по-моему, плюс 8. У него сейчас уже 29 часов 19 минут. Собственно, практически утро. А, нет, что я вру? В Челябинске так же, как и у нас, по-моему. Это у нас в Хабаровске плюс 8. Вот. Так что, собственно, поехали. Итак, первый трек из обоймы старообрядцев у нас. Сейчас я... Куда у меня мышка? Вот же она. Пять стихий. Сейчас я найду. У меня же все странички открыты. Вот, дислокация. Москва. Трек загружен 10 апреля 2016 года. Вот, давнишний трек. Давнишний трек. Про себя написано очень много, поэтому я даже не знаю, что читать. Давайте я ничего не буду читать. Там ведро целого текста. Вот, и, собственно, давайте просто слушать. Пять стихий, Москва, поднимайся, воин, называется трек. А, плюс два в Челябинске. Вот, в Челябинске плюс два. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-26 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, мы тут за эфиром обсудили погоду в Оренбурге. Вот нам Ваня пишет, что у них плюс 22, сильно душно несколько дней в Оренбурге. Вот, и я рассказывал, что как так вот получается, у нас же Володя Платвинов, он у нас как раз из Оренбурга, и вот у нас вроде бы, казалось бы, Тула, да, юг России, вот, и как бы тепло у нас, хорошо абрикосы вызревают, а в Оренбурге все еще раньше, представляете, еще, я всегда думал, что Оренбург это где-то там прям все, там холодно, там север, а нет, оказывается, нет. Так, Пашка Поляков пишет, смотрю, сегодня у нас день попсы, ничего не трогает. Слушай, ты прибухни, и начнет тебя что-нибудь радовать. Вот, Андрюха пишет, Челябинский, Оренбург тоже юг, почти Казахстан, Южный Урал такой же, как и у нас. Вот, так, над Тушинской областью пролетели два боевых вертолета. Прошли над участком так низко, что видно, что боевые рванули на восток, туда, где стреляют. Жутковато стало, но приятного мало, согласен. Вот, Петрух пишет, у нас уже абрикос нету пару недель. Слушай, я в этом году как-то пролетел я со всеми этими ягодами. Блин, я так хотел клубнички залить самогонкой, честное слово, прям. И набрал клубники, но пока мы с Коляновной варили варенье, вот, а я взял два ящика гнилой специально, ну, задарма, скажем так. Думал, залью, а надо было с нее и начинать, по большому счету. Но я думал, что мы сейчас еще туда надбираем, когда будем варенье варить, и у меня ее станет еще больше, я залью ее в самогонку, и хрена там, она у меня вся покрылась плесенью, вот, пришлось ее сыпать в спирт-сырец, ну, на вторую перегонку, скажем так. Вот, и когда перегонял, ну, так появился запашок, но, правда, пахнет не клубникой, а какой-то... как карамелькой, что ли. Вот, и абрикос очень хотелось залить. Вот, но мы с Коляновной тоже хотели сделать абрикосовое варенье чуть-чуть. Ну, я думал, там же до кучи и возьмем абрикосиков. Но в итоге мы наварили персиков. Вот, и нам не понравилось это варенье. А уже наварили, уже банки закрыли. Короче, ладно. Значит, будем без абрикосов. Вон, Машка нарисовалась. Привет, Машульда. Привет. Привет тебе. Прибухнули, и все радует. Ну и правильно, а чего? Ну, днюха она для того... Ты знаешь, у нас в жизни так мало радости. Самое основное горе у жизни в том, что жизнь, она идет к концу. Да, в любом случае, чем... дольше ты живешь, тем ближе ты к концу срока годности. Вот, поэтому надо радоваться. Надо радоваться тому, что есть. Вот, давай я тебе еще раз, раз ты уже появилась, я тебя еще раз днюхаю. Поздравляю, Машка. А пусть у тебя все будет запиписечно. Вот, ладно, поехали. Что тут у нас? Отзвучало 5 стихий у нас группа. И что-то мы за обсуждениями по жизни забыли совсем... про музыку поговорить. Вот Петрух пишет, тут такая богемская рапсодия играет. Хорошо сделано, все по фэншую жанра. Так, что там теперь еще у нас, кто пишет? Алка, вижу, порно нет. Где-то кто-то еще что-то писал. Вот Витос пишет, ничего так, группа прикольная. Вот Соня пишет, голосище-то какой, прям в бой поведет. Вот нам только в бой еще и не хватало. Вот, ну и собственно все. Мало комментариев по треку. Поехали дальше. Поехали дальше. Итак, далее у нас чего? Далее у нас, блин, такой мелкий шрифт. Another man, другой мужик, другой человек. А, это знаете что? Это кавер. Это кавер на группу 0. По-моему, сейчас я погляжу. Где он у меня тут, этот Another Man? Вот же он. Москва, дислокация. Загружен трек 4 июня 2016 года. Вот. И вот написано, стихи Илья Кормильцев. Да, это, по-моему... Ну давайте слушать. Мне кажется, что это кавер на группу «Ноль». Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21, 34, 25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Кстати, друзья, кто у нас в первый раз и сидит на стриме, если вы хотите в качестве слушать музыку, то включайте радио. Вот, если у вас ловит FM, то лучше FM включайте. Если не ловит FM, значит, слушайте в онлайне. То, что на стриме тут звук песен, он такой посредственный. Здесь главное поднимать стопку на стриме. А если хочется качественно слушать, то, конечно же, переходите на кнопочку «Слушать радио», нажимайте. Вот, и опять же, если кто вы на стриме, уберите детей от стрима, потому что я иной раз тут матом ругаюсь. Вот, бери гитару в руки, мне пишут. Я тут за эфиром пожаловался, что уже год не репетировал, полгода уже гитару в руки не брал. Я тут по дороге на работу с работы. Вот, у меня же новая задумка появилась, да, и, ну, хочется мне одну вещь сделать. Но, опять же, мои хотелки, они не совпадают с количеством времени в руках, вот, поэтому пока это все одни хотелки. Но, тем не менее, вот, попытался тут попеть, и я понял, что у меня голос сел вообще полностью за этот год. Ни хрена не этот, все свистит и хрипит. Вот, и все начали меня успокаивать. Да я не парюсь, ребят, не парюсь абсолютно. Я знаю, что все это вернется, никуда это не денется. Вот, пишет мне Олег: хочешь петь, пей. Ты знаешь, у нас, я когда работал в отделе культуры в Вологодской области, у нас, ну как, у меня была большая комната звукорежиссерская, да, она же была и склад, и она же была и реп-база. Вот, там кроме, ну, понятно, что у звукорежиссера там все колонки, все шнуры, все световое оборудование было. Плюс у меня там висело 4 духовых оркестра полностью. Полных 4 духовых оркестра. Мы один в итоге сдали на Цветнину, пропили. Вот, ну, тяжелые времена были. И у нас на стене была большая надпись. Не как ты, у нас было написано: не можешь петь, не пей. Вот так у нас было: не можешь петь, не пей. А ты от обратного пошел: хочешь петь, пей. Вот, я пью. Я пью, могу и хочу. Вот, отмазки. Нет, Сонька, не отмазки, просто, ну, реально не хватает времени. Ну, честно, не хватает просто тупо времени. Потому что и работа, и после работы еще дома надо что-то успевать сделать. Я вот сегодня приехал, думаю, сейчас пойду яму покопаю еще, ну, под фундамент порою. И вот я сидя засыпаю, представляешь, вот сижу, могу сидеть, обедать там или что-то делать, и раз, и меня вырубает, потому что, ну, реально организм устал. Потом плюс неформатка тоже очень много сил и времени отбирает, поэтому как бы пока не успеваю. Так, ладно, давайте вернемся все-таки к песне. Вот, Одесса пишет: песня неплохая, но не зацепила. А что тебя не зацепило? Мне, наоборот, очень понравилось. Прям она такая классически сделана вся. Вся классически сделана, сведена хорошо, и аранж хороший. То есть, ну, мне понравилось. Так, Дениска Воронеж пишет: песнь норм. Песнь норм. Дальше, что там у нас? Прикольная лирика, душевненько. Так, и, собственно, все. Сегодня у нас народ вообще забыл, что мы на программе «Миксер» обсуждаем треки. Все приходят просто потрепаться с Зухером. Я понял, вы просто пришли потрепаться. Вот, это хорошо, конечно. Это хорошо, но нехорошо забывать, что песни, что мы музыкантам даем наводки, куда двигаться дальше. Ладно, это все от себятина. Мне песня понравилась, честно говорю, и сделано все хорошо, качественно. Я вообще удивлен, что я мимо нее прошел, но, видимо, как-то не добрался. А потом она далеко пролеснулась, так она и ушла в 16-й год. Вот. Вот на Зухера напасть, разучился петь. Но ему на это класть больше спирта лей. Супостаты на девятке въехали в бочину. Но Захар, он очень добрый и простил скотину. Вот, стихами. стихами. На Ютубе, Вань, не пиши на Ютубе, я Ютуб не смотрю, потому что, ну, у меня всего два монитора. Вот когда у меня третий монитор появится, мне его просто здесь сейчас некуда поставить. Вот, когда было три монитора, я и Ютуб мониторил, и Дискорд смотрел. Сейчас я комментарии смотрю только во ВКонтакте и у нас в чате на сайте. Вот, наш чат основной находится на страничке прослушивания, где нажимаешь кнопочку «Слушать радио», и прямо под проигрывателем висит, во-первых, стрим ютубовский, можно там смотреть, и там же прямо под ним находится чат, куда можно писать, и у меня все это выводится, во-первых, и на стрим эти комменты идут, и у меня большими буквами для слепого Зухера, вот, я вижу крупными буквами. Вот, поэтому, Вань, пиши, пожалуйста, или сюда, вот, во ВКонтакт, или в основной чат. Ютуб не отслеживаю. Ладно, что? Что там? Понравилось, вот Машка пишет, понравилась песня, налила, и она закончилась. Наливай, Машульда, давай мы с тобой... Блин, чуть не матюкнулся, у меня сейчас микрофон включен. Давайте мы включим следующую песню, вот, и я уже смогу матом с Машульдой разговаривать. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас Артвита, по-моему, это наши ребята тульские, или нет, не знаю, я их путать уже начал. Вот, Артвита с Дмитрием Борисенковым, «Черное море», дислокация указана Москва, да, я их перепутал. Про себя ничего не написано. Ну, собственно, ставим, слушаем. Вот, а мы с Машульдой сейчас бахнем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:45 на моих зеленых системных. Микрофон включен, не матерюсь. Тут мы... А я же предупреждал, говорю, убирайте детей со стрима, убирайте. На стриме детям не место, дети пусть радио слушают. Там я матом не ругаюсь. Вот, мы сейчас тут разбирали слово. Мы сейчас разбирали одно слово и выясняли, сколько... Оказывается, в русском языке столько значений может быть у одного слова, да? Я иной раз как что-нибудь скажу, так потом смеюсь долго. Вот, по поводу мата и... Короче, сейчас работаю у людей, а там жена учительница английского, ну, интеллигентная семья такая, вот, сынок там что-то лет 10, наверное, 11 ему, ну, и Андрюха сам заказчик, и мы так это с ним общаемся, что-то обсуждаем, какие-то деловые ситуации, эти рабочие моменты. Ну и я как полноценный строитель, говорю, там, и многоэтажные такие конструкции у меня. Вот, главное, мужики друг друга понимают. Вот, а тут я голосовых много-много прям подряд, штук 10, наверное, отправил в WhatsApp. Вот, мне приходит сообщение, что, да, говорит, Захар, мы все послушали, Даша послушала, сын Ярослав послушал. Вот, все понятно. Все понятно. Вот, поэтому русский язык, он интересный. Так, пытливый ум сына спросил, а как это слово может иметь много значений? Нет, вот набить лицо неприятелю, это тоже одно из значений, Олежек. Ну что ты, ребенка, дезинформируешь? Уж раз начали обсуждать тему, то делай все, как это, возможные смыслы слова рассказывай. Так, на радио можно говорить так, давайте женско-органем. Ну, зачем нам это все надо, когда мы можем много всяких слов сказать вместо этого? Так, у нас у Петрухи, оказывается, прям вот завтра днюха. Блин, Петруха, ну, я тебя, конечно же, поздравлю, но заранее нельзя поздравлять. Я тебя завтра поздравлю. Ну, понятно, что в эфире не получится, но ничего. Значит, я тебе сейчас скажу, через раз, два, через 6 лет, через 6 лет твоя днюха выпадет как раз на миксер. Вот, и если, если к тому моменту у меня в огороде не вырастет ядерный гриб, вот, мы вполне знатно твою днюху отметим прямо в программе «Миксер». Вот, ладно, что, у нас отзвучала сейчас песня Артвита с Дмитрием Борисенковым, и что-то вот никто-то ничего не написал опять про трек. Сейчас я пролистаю вниз комментарии. Вот, Петрух пишет, вот эта песня заходит, качаю головой, одобряю. Так, что там, Пашка не выдержал, говорит, я столько не выпью, чтобы сегодняшний эфир слушать. Слушай, Пашка, у тебя месячные, я понял. У меня, когда жена начинает лютовать, я сперва же, ну, у меня начинается паника, я, не понимаю, чего она злится-то на меня, причем по каждой ерунде. Вот, а последние там месяца 3-4 до меня дошло, и я прям спрашиваю, у тебя месячные когда? А она улыбается, я говорю, ну, все понятно, перестаю паниковать, потому что, ну, когда человек злится, ну, непонятно, как хочется, я же ее люблю, вот, поэтому расстраиваюсь, когда она орет, а оказывается, все очень просто. Вот, Витосу песня зашла. Пашка пишет, нет у меня месячных, сам такой. Ну, слушай, ну, судя по тому, что тебя сегодня не воткнула ни одна песня за эфир, хотя я кайфанул, ну, как минимум 4 раза уже за этот эфир, значит, у тебя, видимо, сегодня месячные. Так, это большая честь быть днюшным в день выхода эфира. Ну, почему большая честь? Это просто удачное совпадение. Вообще, быть днюшным – это хорошо. Вот, чего нельзя заранее? У меня это в порядке вещей. Добрая половина поздравляет 28 февраля. Ну, я не знаю, Дениска, просто есть такая примета, я в примету верю. Потому что, ну, на самом деле, многие у меня срабатывают. Вот. Кто попсу? Да слушай, я выбирал хорошие песни. Я не делю на попсу, не попсу. Давай уже слушай, да? Что наливают, то и пей. Что ты тут выкобениваешься? Не выбирай картошку, жри все подряд. Далее у нас Лека. Лека, сейчас я найду, где у меня страничка. Вот же. Лека, дождь. Вот я не знаю, то ли дождь именно так, то ли Лека, дождь. А, наверное, Лека, дождь. Наверное, Лека, дождь называется проект. Это, кстати, Киев. Кстати, это Киев. Именно так называется песня. Трек загружен 2 июня 2016 года. Вот, ничего про себя не написано. Про себя ничего не написано. Но текст песни есть. Вот, давайте ставить, слушать. Ну, я же неспроста ее взял в программу. Значит, мне понравилось. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-54-34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Так, пишет нам Вань на Ютубе, уже подписал свой аккаунт на канал. Спасибо тебе, друг мой. Ты знаешь, у нас случилось, хотел сказать недавно, на самом деле уже давно, года два назад, потеряли мы... права на свой основной канал, который у нас был, вот, где были все подписчики, и вот представляешь, два года я и в эфире, и за эфирами, и в постах, и в репостах, и везде говорю: друзья, вернитесь, подпишитесь на новый канал, ну вернитесь же все. Не, вообще никто никак, что-то там жалких 270 человек, и, блин, из того, что было. Два года. Вот, ну ладно. Ничего, значит, так надо. Значит, так надо. Так, что там? Сонька пишет: спокойно, душевно спела, душевно. Вот. Петруха пишет: песня хорошая, но мне чего-то не хватило. Челябинск пишет: красивая композиция, трейкулак, лайк. Дениска побежал за женой. Так, Олежек просит колыбельную. Слушай, Олежек, будет и про детей, и вообще про собственно, обстановку на твоей даче, но в конце эфира, в самом конце. Раньше я этой песней заканчивал другую программу. Вот, я тебе сегодня колыбельную сделаю. Не оленя, нет, не оленя. Так, сейчас послушал я Леку Дождь. Я не знаю, что меня зацепило в тот момент, когда я выбрал этот трек в программу. Нет, он неплох, он красивенький такой. Но вот сейчас, я когда переслушал, прям вот мне не хватило звука. Он очень сухой трек получился. Но это как, это конечно, не к артисту, это к звукорежиссеру, к человеку, который сводил трек. Вот, вопросы, даже не вопросы, а претензии. Абсолютно нет воздуха в треке. Может, просто в наушниках я слушал, он хорошо звучал. Вот, сейчас я слушаю на мониторах, на колонках, и, ну, как-то очень суховато. Поэтому, я не знаю, слушает она нас или нет, но все-таки в 16-м году трек залит был. Ну, вдруг. Вот, если еще этот трек не переделали, просто пожелание от меня, от пьющего ведущего. Прям вот не хватает воздуха, не хватает звона в треке, потому что, ну, он должен быть воздушный, он должен быть легкий. Ну, по смыслу, по аранжировке понятно, что все это красиво, нежно и ласково. Вот, а когда слушаешь на колонках, прям вот такой сухой, такой драчевый звук получается. Вот, шкурка, наждачная шкурка, зерно 40, даже зерно 20, наверное, прям вот скребет по перепонкам. Так, Алекс пишет: песни очень неплохие в музразборках, очень многое нравится, класс. Слушай, ну, потому что это квинтэссенция, я не знаю, как это прям вот спирт 96 из самогонного аппарата. Кстати, чей самогонный аппарат выдает 96-й спирт? Мой выше 93-х не выдает, я не знаю, с чем это связано, но как бы мне этого хватает. Но все равно, хотелось бы 96. У меня 98 где-то в головах, ну там буквально 300 грамм с 20 литров, да? А потом вот 92, 91, 93 и, ну понятно, что на снижение, но вот первые 96 я никак не могу. Вот, и соответственно эти треки-то, ну конечно же, что тут интересно. Ну представляешь, я 2 месяца слушал, я ненавидел, я все еще их помаленьку ненавижу, музыкантов, но меня уже отпускает потихонечку, уже начало отпускать. Вот, и когда ухо за что-то цеплялось, ну конечно, это как минимум прям вот как минимум стейки из мраморной говядины. Вот, едем дальше. Далее у нас группа Юнит. Сейчас откроем. Опять Москва. Да что ж такое-то, опять Москва. Про себя у ребят написано следующее. Российская группа, играющая... Сюр-рок, твою мать, каких только я жанров не знаю. Сюр-рок. Тексты песен не имеют острой социальной направленности и имеют в большей части сюрреалистическую форму. В них можно искать смысл, а можно просто слушать. Вот, предлагаю просто слушать. Итак, группа Юнит, город Москва, «Порвется небо» называется трек. Ну, раз он в программе, значит, чем-то он меня зацепил. Я правда не помню. Давайте слушать вместе. Ну и наливайте, у кого еще. И не забывайте комментировать песни. Не забывайте комментировать песни. Это нужно и музыкантам, и мне надо о чем-то разговаривать.

0: жалеть, жалеть, жалеть.
1: Есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, 22:03:22 на моих зеленых системных. Такое вот крутое системное время. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. До вас, я так подозреваю, задержка секунд 20. Если по радио, по стриму не знаю, всех по-разному. Вот, Юрка пишет, очень качественный трек. Да, я понял, что меня вдохновило на взятие в программу этой песни. Аранжа прям очень клевая. Я люблю такие вещи, на самом деле, когда, ну, неординарно, ну, согласитесь, здорово сделано подход. Я тексты не слушаю никогда. Я тексты не слушаю никогда, поэтому про что песни, я не знаю. Я буду слушать тексты, когда мне вот песня понравилась, там я 5-й, 6-й, 7-й раз слушаю, тогда я уже начинаю вслушиваться в тексты. Вот, в основном я слушаю вокал как еще один инструмент в композиции. Вот, здесь меня все порадовало, все было вкусно и здорово. Ну правда здорово. Так, Андрюха пишет наш, челябинский, крутая песня, наверное, из всего эфира это будет самый жирный лайк и плюс. Если не ошибаюсь, в ротации неформатки есть пару песенных, вполне возможно. Очень много, кстати, треков перебрались в ротацию, кто-то даже не на один канал, кто-то звучит на нескольких каналах, кто-то звучит во многих плейлистах. Вот, сейчас прям очень-очень удобно стало рулить ротацией. Так, пишет вот Юнит, помню эту группу, хорошие у них были композиции. Так, Сонька пишет, песня отличная, вообще эфир сегодня достойный, ну, на мой вкус. А твой вкус, ему можно верить. Сонча, ему можно верить. Вот, главное, чтобы что? Чтобы мы улыбались. Вот, а все остальное ерунда. Так, Витос наш, пермяк, пишет, прикольно звучит песня, но не мое, не мое. Вот, Пашка пишет, наконец, хоть что-то интересное, хотя бы по музыке, ну, по аранжировке и по звуку. Вот видишь, Павленти, я и тебе сегодня угодил, а ты говоришь, что все один шлак, все одна какашка. Нет, вот и тебе я угодил. Вообще, я так подозреваю, смотри, вот все прошлые эфиры тебе все нравилось, да? А ведь у нас это уже получается 4-й или 5-й эфир со старыми треками, да, и с треками из, вот, из большого разбора треков. Вот, и тебе все нравилось. Но тогда ты все время был под наркозом. Вот вспомни, тебя резали, резали. Представляете, ребят, чувака 3 раза резали. 3. Первый раз забыли лопату штыковую в нем. Вот, второй раз в нем забыли тампон, причем тампон медсестры, а не Пашкин тампон. Вот, третий раз он не сказал, что в нем забыли, но вроде как собрались опять резать. Я мышку потерял, где мышка? Вот, и поэтому чувак был все время под наркозом, ему все нравилось. Вот, а теперь вот ему сегодня ему все прям не нравится. Прям все ему не нравится. Вот. Так что, Пашка, дело все в чем? Дело все в морфии. Морфий очень сильно влияет на твое звуковосприятие. Вот, еще, говорит, и 4-й раз. Ты прикалываешься или правда будут резать 4-й раз? Да ладно, тебе в суд уже пора подавать на них. Ты че? Сколько можно? Столько общего наркоза для одного организма в один год, это вообще противопоказано. Ты что, у тебя мотор может отказать нахрен? Возьми пулемет и иди с ним, иди стреляй по ним. Ты что, 4-й раз резать? Это все в пределах 2 месяцев где-то. Вот, нет, я не согласен. Я, конечно, знаю, что наше здравоохранение самое здравое. Вот, но чтобы 4 раза резать, не знаю, как, что там можно было не дорезать в первые 3 раза. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа, которая, ну, уже давно бороздит просторы океанов неформатки, давно, но вот этот трек что-то он меня чем-то зацепил. Я, правда, я не помню уже, про что эта песня. Вот, группа «Мои океаны», группа из города Твери, исполняющая мелодичный рок с элементами пост-рока, меланхоличного рока. Текста группы пропитаны меланхолией и аллегориями, основанными на глубоких размышлениях об общечеловеческих ценностях и проблемах. Какой жуткий текст сопроводилки. 21 апреля 2016 года загружен трек «Мои океаны», Тверь. Трек называется «Время». Ставим, слушаем. У кого есть что налить, наливайте. Собственно, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22-3.
0: Его и держи.
2: Итак, друзья, 22-13-22. Вот такой красивой системой.

красиво тоже, хорошо сделано. Так что вот помню эту группу еще до неформатки, наша 2.0 слышал. Это ты вот про мои океаны, наверное, да? Я что-то... Да, про мои океаны. Вот, и спрашивает, согласятся ли они за бесплатно. Андрюх, так в этом же все и дело. Ну, я тут просто за эфиром рассказывал, что, ну, периодически, да, там, музыканты, мы же общаемся все равно, и не только там во время эфиров, да, там, и за эфиром. Вон, Дениска у нас каждое утро за здравие. Зухер, как дела? Я кричу, не дождетесь. Вот, ну, и вроде как убедились, что оба живы. Вот, так же, в принципе, со всеми музыкантами периодически общаемся, и... Я периодически забрасываю такую фразу, говорю, что вот сейчас этот пузо нарастите, станете знаменитыми, и не нужна вам будет неформатка-то. И они все кричат, нет-нет, Зухер, что ты, все, что можем, все, что от нас зависит. Я вот хочу проверить, у нас же в 2024 году я задумываю большой фест, мегафест, мы его называем 20 лет неформатки, на самом деле оно, конечно, у нас больше годиков, но... 20 лет неформатному радио красиво звучит, вот, как инфоповод. И я хочу позвать вот этих всех ребят, которые кричали, что нет, Зухер, да ты что, любой кипиш, я их позову хедлайнерами, ну, есть кого позвать хедлайнерами, и я посмотрю, как они на это отреагируют. Максимум, на что я согласен, оплатить проезд, вот, только дорогу. И поглядим, кто из них что стоит. Вот, чьи слова можно заносить в актив, ну, а кто пиписьки жеваный не стоит. Вот, что там у нас еще? Сонька пишет, вот, потяжелее началось, бодренько трек зашел. Слушай, я тебе честно скажу, я вообще никак не формировал плейлист, потому что я когда их выбирал, ну, я шел по отбору, да, по большому. И мне какие треки нравились, я нажимал кнопочку. У меня есть кнопочка, там миксер такой-то, и трек туда добавляется, а человеку улетает письмо, что вот вас в этой программе будут слушать. Собственно, смотрите, слушайте. Вот, и набивал. Я сейчас даже не помню, кто там, чем мне понравился и когда. Вот, поэтому... абсолютно никакого нету выбора треков. Вот они как у меня тут числились, так я их в плейлисты положил. Ну, единственное, именинников, конечно, их я самых первых поставил. Так, Машка пишет, вот под последнюю песню взгрустнула под свою днюху, люблю такое дело. Слушай, ты знаешь, я тебе сейчас открою страшную тайну. Но сейчас у меня такого, конечно, не бывает уже. Я сейчас абсолютно счастливый человек. У меня классная жена, мой ребенок вырос и уехал из дома, мне хватает на жизнь, то есть я сейчас абсолютно счастливый человек. А раньше у меня было такое состояние, оно называлось «Зухер грустит». Вот, жил я тогда в Алексине, и, ну, там городишко не такой большой, там как бы все знают, и если менты видели, что посреди перекрестка стоит Зухеробиль, открыты двери все, и громко орет Крис Ри Блю Кафе, значит, лучше эту машину объехать стороной. Вот, не подъезжать вообще ни под каким поводом. Вот. И вот мне нравилось, я вот периодически, ну как, не скажу, что прям постоянно, но бывали такие меланхоличные ночи. В основном это было по ночам, потому что днями я работал, я много работал. Я и сейчас много работаю, но тогда прям это было особенно принципиально. Вот, потому что после пожара надо было где-то жить, и, ну, очень много было работы. Вот, и ночью я вот мог себе позволить поставить машину где-нибудь в центре города, включить Крис Ри на репит, на повторе, Блю Кафе, очень мне оно нравилось, и я пил Апшерон с зелеными яблоками. Вот, есть у меня молдаванский друг, он меня в свое время приучал к коньяку. И вот я благодаря ему стал разбираться в коньяках, какой коньяк с какой закуской пить лучше и вкуснее. И вот в те времена как раз вот я любил помеланхолировать под эту песню. Вот, без подобного состояния песни не пишутся. Да, Машка, это я знаю точно и абсолютно уверенно, но ты знаешь, чем...

как это? Сейчас я попробую сформулировать мысль. У музыканта, ну, у среднестатистического, да, талантливого человека, не обязательно музыкант, это может быть поэт, художник, там, кто угодно. У него есть два состояния души. Влюбился, и кто-то умер. Влюбился, и кто-то умер из близких, ну, понятно. Вот, и тогда начинается, вот я это называю, выблевываются, да, вот у музыкантов выблевываются песни, у художников выблевываются картины, там, у поэтов выблевываются стихи, то есть это, ну, такая защитная реакция организма, да, на стресс. Вот, ну и есть несколько там промежуточных состояний, когда там, ну, что-то такое происходит. Вот, и поэтому все великие песни, они же все написаны или когда человек влюбился, или когда у него кто-то умер. Ну, или большая трагедия, или большая потеря, или большая находка, да. Вот, поэтому, конечно, в творческой канве это замечательное состояние, но по большому счету, ну, лучше бы без них. Лучше бы без них, потому что... Давай искать вдохновение в чем-то другом. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас... Что? Далее у нас группа «Озоновый слой». Расскажу. Вот это вот как раз тот трек, который я анонсировал в начале программы. Это новый трек. Это не из старья. Просто так получилось, что Андрюха... Они выпустили новую песню. Говорят: «Зухер, блин, что делать? Хотим в миксер. Вот у нас свежак-свежак». Я говорю: «Блин, Андрюха, ну ты понимаешь, у меня, говорю, уже лайнап забит. То есть, ну, уже письма музыкантам отправил. Я не могу никого отменить». Вот, поэтому говорю: ну, ближайший, вот, давай я тебя... И у меня оставалось место в этом миксере, и я туда запихал этот трек. Группа «Озоновый слой», город Красноярск. «Моя звезда» называется трек. Так, сейчас я их открою, где они? Вот они. Хотя у них почему-то дислокация стоит Санкт-Петербург, но я-то знаю, что это Красноярск. Так, про себя они ничего не написали, про трек они ничего не написали. Вот, поэтому ставим, слушаем. Собственно, ребята уже... Они самых, понимаешь, аналов неформатки. Они у нас самые первые музыканты. Мне кажется, «Выйду я на улицу». Это вот как раз был «Озоновый слой». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 22, 25, 42 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Все еще идет программа «Миксер». Смотрите, мы от литра сколько отпили. Ну, пол-литра я уже всадил. Вот, сегодня у нас два именинника. Сегодня у нас Машка и Вовка. Мы сегодня за них пьем. Так, смотрите, что у нас тут. Олежек пишет, эта песня Би-2 напомнила. Вот, ну я за эфиром сказал. А я уже что-то, я уже не соображаю, то ли за эфиром, то ли в эфире. Короче, группа «Озоновый слой», она так поет уже очень давно. Очень давно. В принципе, это одна из тех групп, с которых начиналась неформатка, да, когда еще это не было радио. Когда это был просто, ну, какой-то такой это стёб, прикол, я не знаю. Я не ожидал, что вырастет все это в такой проект, что это вот столько судеб будет разрушенных и поднятых. Фестивали, концерты, столько всего происходит сейчас. Сейчас все это, конечно, движуха, она радует, но тогда, вот, еще тогда, в самом начале, это вообще не задумывалось как радио, это вообще не задумывалось как проект. Мы просто бухали в онлайне, и нас подслушивали люди. Вот, и вот «Озоновый слой», он с тех времен, он вот с тех времен, они с нами давно. «Выйду я на улицу», вот это вот прям песня, она до сих пор у меня в голове. Я ее периодически прям с удовольствием слушаю. Кстати, Андрюха, я знаю, что ты сейчас не слушаешь, у вас там плюс 5 сейчас, да, сейчас у них в Красноярске 27 часов 27 минут. Загрузи на сайт, у нас же похерилось очень много треков с обновлением, вот, и «Выйду я на улицу», как раз его нету, а мне его очень хочется вернуть в ротацию, а сейчас у нас ротация просто идет из загруженных треков, потому что раньше я все это вручную формировал. Ну, я сейчас уже старенький человек, я готовлюсь к тому, чтобы мои девочки могли этим рулить, если вдруг со мной что-то случится. Вот, поэтому сейчас в эфире играют треки, которые загружены на сайт, да, то есть ничего вручную не делается. Поэтому, Андрюха, у меня к тебе просьба, закинь «Выйду я на улицу», пожалуйста, его на сайте нету. Вот, он куда-то пропал. Залей. Вот, гляну на село, девки гуляют. Нет, там другая песня, но... А набери «Озоновый слой», «Выйду я на улицу». Я думаю, ты кайфанешь. Так, что там? Вадим пишет, хорошая песенка. Витос пишет, душевно спета. Петруха написал, ухи кайфуют. Кайфуют. Как вас люди нашли, если вы просто тестили эфир? Андрюха, есть же видос у нас на канале, прям он так и называется, о нас, о неформатном радио. И там... Я все это подробно рассказывал. Ну, я могу про маленький кусочек сейчас повторить. В свое время я кому-то настраивал сервер. Ну, я знаю, кому, просто, ну, не суть важно, вы этого человека всего не знаете. Вот, и у себя поднял такой же. Ну, просто, чтобы мне было на чем экспериментировать. Я айтишник, по большому счету, да. Айтишник, строитель, музыкант, звукорежиссер, культработник, моторист, рулевой, да, день речного флота я тоже отмечаю. Вот, и когда я этот сервер поднял, мы просто, у меня много друзей же там на северо-западе, а я уже как раз к тому моменту уехал, пока еще не в Тулу, но в Алексин, да, и мы периодически там раз в 4-5 дней побухивали в эфире, и я включал музыку. А потом увидел, что на нас подслушивают. Что нас подслушивают. Там что-то, ну, человек 200 было, да? И тогда еще Аська. Тогда еще рулила Аська, ICQ. Вот. Ну, и я прямо в микрофон говорю, ребят, а что вы нас втихаря подслушиваете? Давайте-ка это, добавляйтесь ко мне в Аську. Они прям тын-тын-тын-тын-тын, там человек 200-300 сразу раз и добавились. И мы еще целый год после этого бухали уже вот в двухсотером, да, я ставил песни. Я же с Европы Плюс как раз тогда уволился. потому что мне пришлось уехать в Тулу. Ну, не в Тулу, в Алексин. Вот. Домой я уже в Тулу вернулся лет, наверное, через 8 после этого. Ну, не суть. Вот. И вот так вот неформатка родилась. Потом я уже сайт сделал, чтобы просто нам было место, где вот этим бухающим всем собраться в одном месте. Уже потом начали. Короче, вот так вот все. Не потому, что там Зухер проснулся и сказал: я хочу радио. Нет, такого не было вообще. Ни в снах, ни в духах мы об этом даже не думали. Вот, так. Элизабет Пилс у нас нарисовался. Привет. Привет, чувак. Я видел твое ведро треков. Кто-то там их без меня модерировал, но я тоже штуки 3 проквакал. Вот, обязательно куда-нибудь, когда-нибудь возьмем, но не в ближайшее будущее. Сейчас пока у нас еще эфиры забиты. Так, все, вроде все комментарии зачитал. Поехали дальше. Далее у нас группа 30 по Цельсию. Это как раз вот старослужащие. Мне кажется, они из Иваново у нас даже, да? Вот написано «Дислокация Ярославль». Но мне кажется, что ребята из Иваново, мне так кажется. Я могу ошибаться запросто. «Внутри тишины» трек загружен 12 мая 2016 года. Я напоминаю, мы сейчас эфиры все посвящены последствиям большого разбора треков. Я уже не помню эту песню, честно говорю, потому что я ее отобрал там, может, месяц назад. Про что она? Ну, раз отобрал, значит, чем-то она меня зацепила. Давайте ставим, слушаем. «Внутри тишины» называется трек. Про себя у ребят, к сожалению, ничего не написано. Вот, у них написано «Все неплохо». Вот, но это было в 2016 году, сейчас, может, уже и группы нет. Но, тем не менее, давайте слушать. Поехали, у кого не налито, наливаем. У меня осталась одна помидорка, я перехожу на закуску яблоками. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, я сейчас буду чмошничать. Я сейчас буду вредничать и чмошничать. Потому что, ну, вот честно, прям для меня это было откровением. Я вам просто расскажу. Где-то так это года три назад. Года три назад официально неформатное радио, как лейбл. Ну, я могу врать с датами, ну, примерно вот как-то так. Неформатное радио выпустило альбом. Альбом Маши Канемары. Вот. Там было 3 или 4 песни. Я не помню, я врать не буду. Ну, 3 или 4. Вот. И с тех пор, как бы, мы неразлучно шествуем с Машей Канемарой. Вот. Потом это стала группа Канемара. Да? То есть, ну, я к чему? Идет время, двигаются года, а пролетают дни. И сегодня Машка мне пишет. Слушайте, сегодня она мне написала. Вот, сегодня 2022 год. Я первый раз на эфире. Я первый раз на эфире. Машульда, ну, кроме как матом, тут ничего особо-то и не скажешь. Ну, понятно, что все мы люди, все мы человеки. Но я как минимум удивился, я тебе честно скажу. Вот, это было так, это предшоковое состояние. Так, ладно. Старинный японский город Уба-Хоба. Уба-Хоба. Вот, что там, скорпион злопамятный, ну как, а почему нет, я очень вредная скотина. Так, Олежек вот пишет, в Иваново другая группа созвучная, минус 30 называется. Да, Олег, все, вот спасибо, ну я как бы за эфиром сказал спасибо, и сейчас я просто уже, ну, прилюдно говорю спасибо. Я их путаю, вот 30 по Цельсию и минус 30. И я уже когда голос просто услышал, я понял, что это другая группа, поэтому я когда до того, как песня запела, я сказал, мне кажется, что ребята из Иваново, ни хрена, все правильно, они вот те были из Ярославля, а вот те, которые про кого я думал, они из Иваново. Вот, все, мы разобрались. Вот, ну и, собственно, все треки, которые на сегодня были запланированы, не закончены, но у нас же есть еще два именинника, вот, и я надеюсь, что они сегодня, ну, одна как минимум досидела до конца эфира и выдала такое откровение, от которого у меня волосы стали дыбом, даже на стриженной голове. Вот. Ну, а второй чувак, он сегодня со спонсорами встречается. Он сегодня не на эфире, но он предупредил по-честному, потому что я его с утра поздравлял. Говорю, Вовка, как же так? Он говорит, ну, блин, ну, вот так. Кто за девушку платит, тот ее и танцует. Вот, поэтому я думаю, Вовка будет слушать нас потом в записи. Вот, ну и давайте мы еще раз по именинникам пробежимся. Вот прям крайний-крайний сингл. Прям крайний-крайний сингл Маши Канемары. Называется «Моя болезнь». Давайте ставим, слушаем. Это уже группа Канемары. Это уже не Маша Канемара, это уже группа Канемара. Вот, поехали.

Стоять, Зорька. Забыл разделитель ставить. Ну что, бывает. Вот, тут нам из Челябинска пришел вопрос. А что такое Коннемара? Что такое Коннемара? Спрашивает наш Андрюха. Вот, и, ну, я как человек начитан, ну, я уже за эфиром это сказал, у меня есть как минимум две концепции в голове. Вот, хотелось бы услышать, собственно, от правообладателя, от имени которого мы размещаем треки, да, от имени которого мы там тудым-сюдым. Вот, Машка, ну-ка расскажи нам, что такое Коннемара. Вот, Витос пишет, это длинная история. Ну, давайте, мы же тоже не торопимся. Так, Юрка пишет, ну как можно было первый раз эфир слышать? Скоро уже 20 лет неформатки. Да! Юрка, я поэтому и в шоке. Ну, ладно там, я понимаю, она не сначала неформатки, но ротируется у нас уже как минимум 3 года. Как минимум 2 или 3 года мы уже как право представители, да, лейбл «Неформатное радио» действует от имени группы «Маша Коннемара». Вот, и она первый раз на эфире, первый раз. Да блин, говорит, уничтожь ты меня. Нет, мы тебя уничтожим. Это знаешь, когда мы с Коляновной доберемся до Перми, вот, мы приедем, и тогда Коляновна тебя будет держать за уши, а я буду тебя по жопе розгой соленой хлестать. Это будет все потом. А ты нам сейчас расскажи, что такое Коннемара, потому что люди интересуются. Ну, как бы, законный вопрос, и пока представитель здесь, хотелось бы услышать законный ответ. Так, Пашка пишет, кажется, это было в какой-то книжке про индейцев. Ох. Пашка, я тебе скажу, что это название... Нет, это слово фигурирует как минимум в четырех. Как минимум в четырех литературных произведениях. Так, 16-й год и качество 128, плюс YouTube немного звук режет, нужно это учитывать, Андрюха пишет. Ну, слушай, я тебе не скажу, что прям 16-й год от 22-го скаканул далеко. Да нифига, все примерно так же. Ну, просто появились какие-то более умные плагины. Вот, Витос дает подсказку, есть вискарик такой. Все-таки у музыкантов ни хрена не меняется, все по алкашке. Вот, вы понимаете, мы тут куда-то двигаемся далеко, там, в какие-то литературные произведения. Вот, Пашка вообще вспомнил про индейцев, вот, а тут все же просто. Есть вискарик такой, все понятно, все же просто. Вот Андрюха из Челябинска пишет, Коннемару впервые услышал на неформатном радио, песня «Дыхание», хит хитов. Вот, ладно, давайте мы, вот Машка пишет, с первым составом мы были и есть фанатами Скандинавии и Ирландии. Вот. Короче, Машке больше не наливать. Давайте ехать дальше. Еще один, ну, основной именинник, ну как не основной, еще один именинник неформатки на сегодняшний день, Борис Федорович. Эта песня звучит постоянно у нас в ротации. Да, в принципе, как и Машкины, все песни звучат у нас постоянно в ротации. Им же песням все равно, что она первый раз эфир слушает. Ну, по крайней мере, они звучат. Вот, «Музыкант» называется песня. Вот, как минимум, сейчас песня Бориса Федоровича, Вовки Федоровича, совпадает с тем, что нам написал Витос. Есть такой вискарик Коннемара. Вот, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: За эфиром на стриме я сказал, Юра Арцизов знает толк в джинглах. Вот, за вот это вот есть только миг, я успеваю налить, выпить и обычно закусить, но так как я сегодня еще дифирамбы распевал, то закусить не успел, поэтому буду чавкать прямо вам в эфир. Вот, ну что, друзья, отслушали мы сегодня всех, и даже свыше всех, 4 трека прозвучали прям вот в мимо концепции. Вот, выяснили мы, что Коннемара — это место в Ирландии. Вот, как и Кьюсак, фамилия ирландской знати. У нас на неформатке как минимум два проекта, привязанных к Ирландии. Ну и мой вискарь, который по всем, понимаешь, строгостям ирландского закона настаивается сейчас прям на 3 этажа ниже меня, под землей. Вот, и через 2 недели его пора будет доставать. Собственно, сейчас у нас какой? 169-й миксер, 171-й миксер. Я так подозреваю, мы уже будем отмечать с вами ирландским виски. Откровенно ирландским. Вот, так, что там, Пашка пишет, настоящая ирландская чача. Нет, чача у меня самая настоящая зухерская. Потому что у меня, понимаешь, плантация винограда в деревне, плантация винограда у тестя. И у меня здесь тоже виноград растет. И на следующий год я планирую еще посадить 3 или 4 лозы. Вот, потому что, ну, чачу я люблю. Я люблю чачу, ну, она вкусная. Она вкусная, приятная и хорошо пьется. Ну что же нам мешает? Шашлычок на подходе. Блин, Артемка, у тебя шашлычок на подходе, а у меня он по пятницам. Понимаешь, вот у меня все наоборот. Все люди ждут пятницу, чтобы бухнуть. У меня это в среду. Вот, алкопорно стрим с бухлом у меня по средам. А вот по пятницам я как раз еду с работы, я прям еду через Магнит, потому что там самая дешевая свинина в Туле. Вот, выбираю себе вот нужные куски, прям нарубаю это мясо крупными кусками, и мы с Коляновной все это на угольках зажариваем. Но это уже не в эфире, но мы смакуем. Вот, а то, что у тебя сейчас шашлычок на подходе, я тебе честно скажу, завидую. У меня прям слюна выделилась, ее много. Ее много, но нет у меня сейчас шашлычка, ну никак. Вот, так, Сонька пишет, блин, соседи отвлекают, боюсь, все интересное пропущу. Да все уже, уже закончилась программа. А давайте, друзья, мы отпустим радиослушателей отпустим. Давайте мы включим... так, Олежек у нас уже сбежал, который из Москвы. Вот, поэтому пусть у нас сейчас прозвучит олень. После оленя включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще повесю. Радиослушатели, всем пока, услышимся через неделю. Стрима слушателей, висим на месте, я никуда не пропал.

0: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном мы ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды в лоб.

0: только ты на них не наступи.
1: Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

тебе босые барабаны? Да если гитарку поджужжать, ну вот, вот представьте, в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой. В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось. Так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

наверное, где-то близко. И лес сквозной, кто виной тому, что облетели листья, кто тому виной, кто тому виной. Пусть моя вина

с тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыханье я снега горстку и скажу тебе,

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Стукни Ваську,
2: ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Ты улетела.
4: Нет формата.

0: этот немного другой.
1: Только самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода, безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда, а то, что приснится,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

душа ее чиста, глаза пусты. Я жду, что вот-вот назовет меня на вы. Даже если мы ляжем в постель, не могу быть с ней. Она полна больных иллюзий, все слова с большой буквы. А вечера еще играла с подружками в куклы.

заставит. Это не страх, ведь это не трах. А я сражен ее улыбкой и простыми речами. А чем же я ее привлек? Наверное, годами.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки, слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хренов тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker!

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна быть.

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Город» про состояние души. Вот.
3: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

весь мир. С тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группе, которой уже 54 года. Это сильно, не правда ли? Yes! Образовалась в 1968 году в Лондоне. Первый концерт группы состоялся 4 августа того же года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте «Крим» в Королевском Альберт-Холле. Нормальный старт. Несмотря на множество смен состава, распуск, соединение, постоянные изменения в популярной музыке, Yes всегда интересно. А почему, вы спросите? А потому что высочайший уровень исполнительского мастерства, резкие динамические контрасты и, возможно, самой амбициозной группы среди прогрессивного рока являются той движущей силой, которая оставляет Yes интересной и сегодня. Live it!